0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беренчи Радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Махсат Мамыралиев. Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов между Кыргызстаном и Евросоюзом. Сотрудничество между Кыргызстаном и Европейским Союзом в последние годы активно развивается. Основные направления – это экономика, инвестиции, торговля, энергетика, образование, цифровизация, экология, а также вопросы безопасности. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров неоднократно подчеркивал, что Евросоюз является важным партнером Кыргызстана и что страна заинтересована в углублении сотрудничества. Причем отмечал и подчеркивал, что в Кыргызской республике высоко ценят партнерство с Евросоюзом, которое сыграло важную роль в прогрессе и трансформации с момента обретения независимости. Напомню, что Кыргызская республика и Европейский Союз являются партнерами с 1991 года, когда Кыргызская республика обрела независимость, из года в год наращивая сотрудничество и направление взаимодействия. И сегодня в программе «Актуальный разговор» мы поговорим о том, каково состояние отношений Кыргызстана и Евросоюза на сегодня, какие направления сегодня являются наиболее ключевыми, как Евросоюз помогает, к примеру, представителям малого и среднего бизнеса, особенно экспортерам, выходить на европейские рынки, какие инициативы Евросоюза направлены на экологическую устойчивость, на вопросы управления отходами, на вопрос энергоэффективности. Поговорим и о том, как Европейский Союз помогает Кыргызстану адаптироваться к современным технологическим стандартам, причем как это реализуется посредством крупных цифровых и образовательных инициатив. Все эти и другие вопросы сегодня в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили посла Европейского Союза в Кыргызской Республике Реми Дюфло. Хотелось бы сейчас обратиться к вам, уважаемые радиослушатели, что если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы или вы захотите адресовать вопрос уважаемому послу Европейского Союза в Кыргызской Республике, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 0502-39-21-90. Не устаю вам также напоминать о том, что мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке Беренчи Радио. Вопросы и комментарии можно отправлять и на нашу страничку. Господин Дюфло, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
1: И это очень взаимно. Спасибо за приглашение. Я бы хотел, конечно, всем сказать здравствуйте. Барнис дорога кутмантан. Для меня это честь быть с вами сегодня в студии и честь поговорить о партнерстве между Европейским Союзом и Кыргызстаном.
0: О партнерстве, о сотрудничестве Кыргызстана с Европейским Союзом мы сегодня будем говорить в течение всей программы, господин Дюфло. Мы сегодня будем говорить и о том, насколько отношения между Кыргызстаном и Европейским Союзом могут получить новое звучание, новое веяние. Вы, господин Дюфло, были назначены послом в Кыргызской Республике осенью 2025 года. Но хотелось бы вначале поинтересоваться, как вам Кыргызстан и во всех ли регионах страны вам удалось побывать?
1: Очень хороший вопрос, спасибо. Я реально не очень давно приехал, только в середине октября прошлого года. За это время я еще не успел посетить всю страну, но я успел побывать и на юге, и на севере. Я немножко об этом расскажу, может, потом. Ну, как вы сказали, меня зовут Реми Дюфло. Я представляю тут Европейский Союз. Но я, естественно, это делаю не один. Я не один в этой очень ответственной работе. За мной команда, и я бы хотел попользоваться случаем для того, чтобы тоже выразить благодарность своей команде делегации Европейского Союза в Кыргызстане. Мы себя называем делегацией или представительством, не посольством, но по сути это посольство. Вот. Из своих, я бы сказал, путешествий по стране, я думаю, что я запомнил людей и пейзажи. Это, наверное, не очень оригинально. Прежде всего, я думаю, что меня впечатлило в людях это достоинство. Это открытость, гостеприимство людей. Это чувствуется сразу в любой части страны. Как я сказал, я побывал на юге, в Аше, в Узгине, в других еще населенных пунктах. Я побывал на севере, около озера Иссык-Куля. Недавно, на прошлой неделе, буквально у меня была целая неделя командировок, в том числе и в Нарынской области. Я это везде это видел. Очень впечатляет, я бы сказал, по стране сочетание сильных традиций и молодой энергии общества тоже. Я думаю, это очень замечательная черта. Это меня, на самом деле, то, что меня поразило прежде всего, потому что это редкое сочетание, невероятный шанс для развития, для туризма в том числе, но не только. Я бы сказал, кыргызстанская молодежь, она талантливая, она амбициозная, очень быстро адаптируется к современным глобальным изменениям. И это результат, явный результат открытости страны. Я бы сказал, так держать. Было правильно принято решение тогда открывать страну, и надо продолжать. Вы знаете, даже при нашей делегации у нас есть общественный совет, типа он называется, ну, тяжело перевести. Это как молодежный общественный совет, который мне лично помогает принимать решения, когда речь идет о проектах или о продолжении нашей деятельности в разных, я бы сказал, секторах деятельности. Это очень полезно, потому что молодежь, опять-таки, крестьянская молодежь, она очень хорошо образована, очень хорошо соображает, что происходит в стране и знает, куда она хочет идти. Вот. Ну, я сказал тоже, природа, конечно. Очень большое впечатление производит природа, горы. Это действительно уникальное богатство страны. Еще недавно я был в Мингуше, и я еще увидел больше, чем горы. Это природные ресурсы. Их просто невероятно много. И это все сочетание, я бы сказал, с природой самой, невероятно просто впечатление. Вот. Так что вот в некоторых словах я бы сказал то, что мои первые впечатления. Я уверен, что мне еще предстоит несколько лет тут провести, я еще больше впечатлений буду набирать и буду с вами поделиться.
0: Господин Дюфло, ну вот вы были назначены послом Европейского Союза в Кыргызской Республике осенью 2025 года, но тоже мне интересно, это, скажем так, были первые впечатления о Кыргызстане? Вот до этого в Кыргызстане вам удалось побывать или все-таки вы Кыргызстан осенью 2025 года увидели в первый раз?
1: Это не совсем так. Вы правильно задаете вопрос, потому что я тут побывал раньше, но очень давно. Я еще до того, как я стал государственным служащим, я работал, ну, как многие, в частном секторе. Я по образованию банкир, скажем так. Я занимался инвестициями, в том числе и в этой стране. И я побывал, я бы сказал, уже 30 лет, наверное, тому назад. То есть это не вчера. Но остались впечатления, и я помню еще очень четко, когда я поехал обратно домой, я себе пообещал, что я вернусь. Вот не прошло 30 лет, как я уже вернулся.
0: Но Кыргызстан 30 лет назад и Кыргызстан сегодня, это, конечно, очень большая разница, поэтому то, что вы были 30 лет назад, и то, что вот вы прибыли в Кыргызстан осенью 2025 года, я думаю, у вас, наверное, в голове как-то вот проскользнуло то, что вот Кыргызстан насколько изменился. В этом году мы будем отмечать 35-летие независимости Кыргызской Республики, поэтому я понимаю, что Кыргызстан 30 лет назад и Кыргызстан сегодня – это все-таки очень большая разница.
1: Это большая разница, конечно, горы никуда не ушли, природа никуда не ушла, красота осталась. Но действительно сама страна, и в том числе город Бишкек, очень сильно изменилась. И, как я сказал, молодежь. Угу. Вот это, опять-таки, я бы сказал, главная разница, я бы сказал, для меня это люди. Как люди стали более открытыми, более, я бы сказал, ну, реально частью, я бы сказал, глобального сообщества. Вот то, что я могу сказать об этом.
0: Мы сегодня с вами встретились, чтобы вы, господин Дюфло, сегодня наверняка озвучили информацию касательно того, каково состояние отношений между Кыргызстаном и Европейским Союзом на сегодняшний день. Я думаю, вам есть что сказать, и очень часто, и даже, может быть, сейчас возникнут вопросы, какие основные направления сегодня являются актуальными или, может быть, более актуальными, наиболее ключевыми вот в сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским Союзом? А направлений наверняка не одно, не два, а намного больше.
1: Да, конечно. Мы работаем совместно с нашими партнерами из Кыргызстана, из международного сообщества по многим-многим направлениям. Но если вернуться к первой части вопроса, то есть отношения между ЕС и Кыргызстаном, я бы сказал, что они сегодня находятся на высоком уровне. И я бы даже сказал, что они на подъеме, они становятся все более стратегическими. И подписание в позапрошлом году соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, я его назову своим английским сокращением EPCA, открыло реально новую главу в наших отношениях. Я хочу, кстати, по этому поводу выразить тоже благодарность правительственной команде, которая вела переговоры по этому соглашению тогда, а также президенту Джапарову за решение подписать это соглашение и начинать его вести в действие. Ну, EPCA, оно создает более прочные рамки, политические рамки для диалога по намного более, большим количеством секторов и направлений. Но это не просто политический документ, это тоже документ, который помогает расширять торговлю, торговые отношения, укреплять экономическую устойчивость Кыргызстана и создавать качественные рабочие места в стране. То есть это для людей. Для Кыргызстана ЕС остается одним из крупнейших партнеров по развитию тоже. Только по двусторонней программе на наш бюджетный цикл, который заканчивается в следующем году, у нас 7-летние бюджетные циклы, было выделено практически 100 миллионов евро, и эта сумма еще и наращивается. Вы спросили по поводу, ну, вы спросили, какие ключевые направления нашего сотрудничества. Я бы сказал, это, ну, их очень много, реально. Это транспорт, это энергетика, конечно, но это тоже зеленая экономика, это вода, ирригация, это цифровизация, вы сами сказали, это образование, верховенство права, это поддержка гражданского общества. Все это для нас важно, и мы продолжаем поддерживать. Через еще инициативу Global Gateway, глобальный шлюз, это большая инвестиционная программа Евросоюза. И благодаря подходу Team Europe, команда Европа, это когда мы работаем совместно с нашими государствами, членами Союза, или с финансовыми институтами, которые относятся к Европе, это Европейский банк реконструкции и развития, и это Европейский инвестиционный банк. Когда мы так работаем вместе, мы это называем подход Team Europe. Ну, через и Global Gateway, и Team Europe мы реализуем крупные проекты с конкретными результатами для людей, и в том числе для людей бизнеса. Вы знаете, для нас, конечно, иногда спрашивают меня, ну ведь Кыргызстан для вас небольшой партнер. Ну, конечно, экономика Кыргызстана относительно небольшая для нас по сравнению с европейскими масштабами. Но страна обладает огромным стратегическим потенциалом, особенно в сфере энергетики, транспорта, цифровизации, зеленого развития. Вот. И хочется быть партнерами. Очень естественно, хочется развивать наши отношения и наши контакты между людьми.
0: Господин Дюфло, вот вы охарактеризовали сотрудничество между Кыргызстаном и Европейским Союзом на высоком уровне. Но, конечно, когда говоришь о сотрудничестве здесь, нельзя не сказать об экономической составляющей. Вот если сейчас говорить о том, насколько Евросоюз помогает малому и среднему бизнесу, насколько Евросоюз помогает представителям малого и среднего бизнеса, особенно тем экспортерам, которые выходят на европейские рынки. Насколько, может быть, вы сегодня, вот придя в студию прямого эфира, можете сказать о том, может быть, даже привести цифры, которые, может быть, свидетельствуют о стабильной такой положительной динамике роста товарооборота между Кыргызстаном и Европейским Союзом. Тоже вот мы, когда говорили о сотрудничестве Европейского Союза и Кыргызстана, была такая информация, что начиная с 2021 года объемы взаимной торговли увеличились в 2.5 раза. Вот если говорить о цифрах на сегодняшний день, о цифрах касательно товарооборота, может быть, у вас тоже есть цифры. Поэтому насколько важно говорить об экономической составляющей, может быть, мы сейчас об этом поговорим, и потом уже как Евросоюз помогает представителям малого и среднего бизнеса, особенно экспортерам, выходить на рынки Европы.
1: Спасибо. Это очень хороший вопрос, потому что мы действительно бы хотели, чтобы больше экспортеров из Кыргызстана выходили на наши рынки. Вы знаете, что мы создали довольно уникальную, я бы сказал, торговую среду для наших отношений. Это система GSP+, это общие торговые преференции плюс, который дает беспошлинный доступ на рынок ЕС более чем для 6000 видов продукции. Это огромный потенциал, который еще не полностью используется экспортерами из Кыргызстана. Мы бы очень хотели, чтобы они интересовались. И мы готовы это поддержать. Как вы сказали, у нас торговля очень сильно развивается. Она умножилась на 2.5 раза за очень короткий период времени после 2023 года. И сейчас она на этой высокой планке и находится. Около там 2,6-2,8 миллиардов евро, что, конечно, по сравнению с прошлым очень много. Но мы бы хотели еще дальше идти. И для этого есть возможности. Мы помогаем кыргызским компаниям соответствовать европейским стандартам от сертификации, упаковки до логистики, устойчивого производства, маркетинга и так далее. И через есть для этого программы EU for Business, например, который подкрепляется IFCA, это наш инвестиционный фонд для Центральной Азии. Эта программа внедряется с помощью Европейского банка реконструкции и развития и ее партнерскими банками из Кыргызстана. И она позволяет получать доступ к финансированию, консультациям, самое главное, деловым контактам, еще более важно, в Европе. Это все через программу, и я очень рекомендую использовать эту программу. Я буквально 2 или 3 недели тому назад посетил пару этих проектов в Бишкеке. Один в области образования, другой в области текстильного производства. Так что, видите, это очень разные направления, но они все очень сильно, я бы сказал, развелись после сотрудничества с проектом. Очень рекомендую. В рамках вот нашего инвестиционного фонда для Центральной Азии где-то 5,2 миллионов евро грантов ЕС позволили мобилизовать более 36 миллионов инвестиций в поддержку малого и среднего бизнеса. Так что, видите, наш подход – это не только дать деньги, это дать деньги тем людям, которые могут дальше привлекать частные инвестиции. И есть очень интересный мультипликационный эффект от 5 до 6, как мы видим в этом примере, который очень сильно работает в Кыргызстане. То есть деньги есть, то, чего еще не совсем нет, это как их мобилизовать для того, чтобы попасть на европейские рынки. Мы уже видим, конечно, конкретные результаты этой работы. Кыргызские производители меда, сухофруктов, органической продукции, текстиля все активнее и активнее работают с нашими европейскими партнерами. И я думаю, мед – это очень хороший пример в некотором смысле, потому что, вы знаете, некоторое время его нельзя было экспортировать в Европейский Союз, потому что оказались некоторые партии, которые не соответствовали стандартам качества. Но я думаю, что очень хороший пример, потому что он показывает через открытый диалог, через взаимное уважение, через реальную дискуссию мы можем решить эти проблемы. И мы эту проблему решили. С 7 февраля этого года опять экспортеры из Кыргызстана могут экспортировать мед на европейские рынки. Есть еще другой пример, и который тоже может помочь бизнесу, особенно в плане деловых контактов и маркетинга, это прямые авиасообщения. Вы знаете, что Европейский Союз создал свои собственные стандарты качества по безопасности полетов, Кыргызстан в 2006 году, 20 лет тому назад, оказался в этом списке. И вот за последние 2 года мы очень интенсивно работали с Государственным агентством по безопасности, авиационной безопасности. И я думаю, мы сейчас уже подходим к завершающей стадии этого диалога, и мы сможем в ближайшее время, может не сразу, может не через несколько месяцев, уже снять эти ограничения, которые существуют на компании из Кыргызстана, позволить прямые авиасообщения. Это будет очень важно. Для бизнеса это тоже будет, конечно, важно для туризма.
0: Вот мы сегодня говорим о том, господин Дюфло, что вот вопрос перспективы расширения торгово-экономических связей вот в рамках режима GSP+, но чтобы наши радиослушатели понимали, это специальный торговый режим Европейского Союза, который предоставляет Кыргызской Республике льготный доступ на рынок Евросоюза.
1: Так? Да, так.
0: И еще вот хотелось бы мне сейчас, знаете, о чем спросить, господин Дюфло? Какие инициативы Европейского Союза направлены на экологическую устойчивость? Почему? Потому что вопросы экологии сегодня стоят, знаете, одним из самых важных, одним из самых актуальных вопросов на сегодня. И вот, конечно, хотелось бы из ваших уст узнать и услышать инициативы Евросоюза, которые направлены, опять же, на экологическую устойчивость, управление отходами тоже такой очень важный вопрос, и энергоэффективность, да? Поэтому я думаю, сегодня вам об этих инициативах тоже есть что сказать и что озвучить.
1: Ну, безусловно. Вы знаете, зеленая трансформация и цифровая трансформация – это, как мы их называем, трансформации-близнецы, мы так их называем. Это для нас касается всех проектов. То есть это обязательный результат каждой инициативы, каждого проекта, который мы тут реализовываем. Но есть еще и специализированные направления, то есть проекты, которые как бы дают наглядные примеры того, что мы можем достичь в этом плане. Мы поддерживаем проекты, например, в области управления водными ресурсами, энергетики, климата и устойчивой инфраструктуры. То есть все, что мы делаем, например, я на прошлой неделе посещал проекты по зеленой экономике, это все направлено как раз на зеленую трансформацию, на создание новых рабочих мест и тоже на инклюзивность, тоже еще так называемую горизонтальную тему, то есть результат, который мы хотим достичь через каждый проект. Одним, я думаю, из крупнейших примеров по энергоэффективности, экологической устойчивости и так далее, это, я думаю, Камбаратинская ГЭС-1. Как вы знаете, Европейский Союз и Европейские финансовые институты уже подписали меморандумы на финансирование этого проекта почти на 900 миллионов евро. И это для Кыргызстана только, если для региона, это, я бы сказал, 2 миллиарда евро в общей сложности. И Европейская комиссия еще к этому выделит небольшой грант, 15 миллионов, на внедрение водосберегающих технологий для фермеров, для кыргызских фермеров. Это особенно важно в условиях изменения климата. Мы знаем, что проблема станет актуальной в течение десятилетия, и надо к этому готовиться. И мы на самом деле уже давно готовимся, уже 15 лет, как идут у нас эти проекты по ирригации, по управлению водными ресурсами. Это на самом деле в совокупности, если смотреть, сколько денег мы вложили, грантовых денег мы вложили в проект, это самый большой проект у нас. Это сейчас, с учетом 15 миллионов, это уже почти 70 миллионов евро, которые мы вложили туда, в это направление. И это тоже не только хорошо для водных ресурсов, это тоже хорошо для фермеров и для сельского хозяйства, для производства. И я надеюсь, опять-таки, для экспорта. Вот. Еще мы через тот же фонд, инвестиционный фонд для Центральной Азии, предоставили более 89 миллионов грантов евро, что позволит привлечь около 245 миллионов евро инвестиций, частных инвестиций в зеленую инфраструктуру Кыргызстана. Что еще могу сказать, что в Бишкеке, в Аше мы помогали модернизировать систему управления отходами. очень важно тоже. А в энергетике внедрять энергоэффективные решения, снижать выбросы парниковых газов, что для двух столиц, для Бишкека в том числе, очень, как вы понимаете, важно. Я приехал в середине зимы, и я это почувствовал сразу.
0: Ну, давайте мы об этом чуть позже поговорим. Сейчас у нас новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего обязательно продолжим наш с вами разговор.
1: Обязательно.
2: Бурбур Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Таджикстан аймакта соода реформалары боюнча лидерлердин бири деп табылды. Казакстанда жеке маалыматтарды ачыкка чыгарган нотариустар лицензиясынан ажыратылат. Бишкекте 20-чи эл аралык юбилейлик фестиваль өтөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Таджикстан 2022-2024 жылдардын жыйынтыгы боюнча Европа жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында соода тармагында алдыңкы 3 реформатор өлкөнүн катарына кирди. Бул тууралуу республиканын экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун баасына таянуу менен билдирди. Эксперттер Таджикстандын соода чөйрөсүн жакшыртуудагы ийгиликтерин белгилешти. Негизги жетишкендиктердин катарына санариптик ачыктыкты өнүктүрүү, кагаз иштерин кыскартуу, чек ара формалдуулук жөнөкөйлөтүү жана эл аралык стандарттарга шайкештикти жогорулатуу кирет. Эл аралык аналитиктер Таджикстандын соода порталын модернизациялоого өзгөчө көңүл бурушту. Платформа экспорттоочулар жана тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн ыңгайлуу жана маалыматтык болуп, нормативдик талаптар жана жол-жоболор жөнүндө маалыматты тезирээк алууга жардам берет. Республика соодадагы кагаз тоскоолдуктарын кыскартууда да олуттуу натыйжа көрсөттү. Европа жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча орточо көрсөткүч 3% түздү. Мындай натыйжаларга санариптештирүү, бажы жол-жоболорун модернизациялоо жана аймактык транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү жаатындагы реформалардын аркасында жетишүүгө мүмкүн болду. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму аймактын өлкөлөрүндөгү соода реформаларынын натыйжалуулугун жана ишкердик чөйрөнүн өнүгүү деңгээлин үзгүлтүксүз баалап турат. Акыркы жылдары Таджикстан тышкы соода тармагына электрондук системаларды активдүү киргизип, административдик жол-жоболорду жөнөкөйлөтүп жана эл аралык экономикалык структуралар менен кызматташтыкты кеңейтүүдө. Казакстанда жеке маалыматтарды ачыкка чыгарган нотариустар лицензиясынан ажыратылат. Тиешелүү мыйзам долбоорун республиканын парламентинин төмөнкү палатасынын депутаттары кабыл алды. Бүгүнкү күндө бардык нотариустарга казакстандыктардын жашаган даректери, мүлкү, үй бүлөлүк абалы жана туугандык байланыштары тууралуу маалыматтар жеткиликтүү. Эми расмий уруксатсыз бул маалыматты көрүүгө тыюу салынат. Мындан тышкары, эгерде адис бирдиктүү маалыматтык система аркылуу жарандын картасына кирсе, ага SMS билдирүү келет. Жаңы мыйзам долбоорунда депутаттар нотариалдык кызматтарды аралыктан көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн да бекитүүнү пландаштырууда. Жаңы түзөтүүлөр карыздарды өндүрүүгө да тиешелүү болот. Эми нотариустар тиешелүү документтерди карызкордун каттоо жери боюнча гана тариздей алышат. Эгерде эреже бузулса, аткаруу жазуулары автоматтык түрдө бөгөттөлөт. 27-31 майда Бишкекте Оймо минус 2026-20 эл аралык юбилейлик фестиваль өтөт. Фестиваль 2006 жылдан бери үзгүлтүксүз өткөрүлүп келе жаткан салттуу маданият жана кол өнөрчүлүк багытындагы ири маданий иш-чаралардын бири болуп саналат жана улуттук мурастарды сактоо, өнүктүрүү жана дүйнөлүк маданий мейкиндикти жайылтуу максатын көздөйт. Анын алкагында көргөзмө жарманкелер, илимий жана маданий иш-чаралар, мастер-класстар, чыгармачыл жолугушуулар жана этномаданий программалар уюштурулат. Иш-чарага Кыргызстандан жана чет мамлекеттерден келген кол өнөрчүлөр, сүрөтчүлөр, дизайнерлер жана маданият өкүлдөрү катышып, өз эмгектерин сунушташат. Мындан тышкары, фестиваль салттуу кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү түрүүгө, чыгармачыл тажрыйба алмашууга, эл аралык маданий байланыштарды чыңдоого жана этномаданий баалуулуктарды жайылтууга өбөлгө түзөт. Түркмөнстандын борборунда Акшаар Ашхабад 2026-25 эл аралык көргөзмөсү жана конференциясы башталды. Иш-чара Түркмөнстандын борборунун күнүнө карата уюштурулган форум шаар куруу, архитектура, инфраструктура жана инвестициялык кызматташтык маселелерине арналган. Быйыл архитектура и инновациялар туруктуу өнүгүү урааны менен өткөрүлүүдө. Конференциянын ишине мамлекеттик структуралардын, эл аралык уюмдардын, финансы институттарынын, курулуш жана инженердик компаниялардын өкүлдөрү, ошондой эле архитекторлор, инженерлер жана технология жеткирүүчүлөр катышууда. Форумдун күн тартибине шаар курууну өнүктүрүү стратегиялары, акылдуу шаар технологияларын киргизүү, туруктуу транспорттук системалар, коммуналдық инфраструктураны, су жылулық менен қамсыздоо жана энергетикалық системаларды модернизациялоо, ошондой эле энергиянын натыйжалуулугу жана инновациялык курулуш материалдары менен байланышкан темалар киргизилген. Наманганда шаарды гүл искусствосунун жаркыраган борборуна айландырган ири эл аралык гүл фестивалы башталды. Жыл сайын миңдеген мейманды өзүнө тарткан масштабдуу майрамдын ачылышы маданий иш-чаралардын башталышын символдоштурган майрамдык автопарат менен белгиленди. Шаардын негизги көчөлөрү менен гүлдөр жана гүл композициялары менен кооздолгон 300дөн ашык унаадан турган колонна өттү. Фестиваль сулуулукту, ачык түстөрдү жана улуттук атмосфераны шайке чайкалыштырып, Гиннестин рекорддор китебине кирди. Урматтуу радио угармандар, уели сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбразия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
4: Актуальный разговор на Биринчи радио.
0: Я напомню вам, дорогие наши слушатели, что сегодня в программе «Актуальный разговор» мы говорим о том, каково состояние отношений Кыргызстана и Евросоюза на сегодняшний день, какие направления сегодня являются наиболее ключевыми. Говорим о том, вернее, говорили о том, как Евросоюз помогает, к примеру, представителям малого и среднего бизнеса, особенно экспортерам, выходить на европейские рынки. И наш разговор остановился на том, какие инициативы Евросоюза направлены на экологическую устойчивость, управление отходами, энергоэффективность. Я особо хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что сегодня у нас в гостях посол Европейского Союза в Кыргызской Республике Реми Дюфло. Напомню и телефон прямого эфира 0502 39 21 90. Мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook. Господин Дюфло, ну вот наш разговор в конце первой части нашей программы. Мы начали с вами говорить о вопросах экологической устойчивости. Я знаю, что вам есть что сказать касательно очистки урановых хвостохранилищ. Пожалуйста, вот какая ситуация или, может быть, какая информация на день сегодняшний касательно этого вопроса?
1: Да, действительно, мы работаем и по этому направлению. Это большая региональная программа, которая касается не только Кыргызстана, но, к сожалению, Кыргызстана тоже. Три места хвостохранения вот находится тут. Я буквально на прошлой неделе был в Минкуше, где мы закончили совместно с МЧС, закончили работы по очистке территории и начинаем запускать другие виды деятельности. Это все требует очень большого внимания, интенсивного диалога с местным населением. Как вы понимаете, население, которое считает себя обманутым исторически и не очень доверяло властям. Сейчас это поменялось, ситуация изменилась очень сильно, в том числе частично благодаря нашему проекту, потому что мы очень много внимания, как я сказал, уделили диалогу. И мы начинаем работать по направлению туризм. Это очень важно, как вы видите, то есть мы уделяем внимание устойчивости горных регионов, в том числе биоразнообразию, климатической адаптации. Это все делается не без труда, но успешно. И в основном это благодаря поддержке местных властей и национальных властей.
0: Господин Дюфло, вот продолжая разговор касательно экологии, насколько я понимаю, вы вот на прошлой неделе побывали в Иссык-Кульской области, наверное, может быть, прогулялись по берегу Иссык-Куля. Но вот мне, знаете, что сейчас интересно? В стране продолжается экологическая программа, которая инициирована была президентом Садыром Джапаровым. Вот на такой, скажем так, ежедневной основе идет работа по очистке озера Иссык-Куль от мусора и рыболовных сетей. Насколько, на ваш взгляд, господин Дюфло, сохранить экологическое состояние жемчужины Кыргызстана, озера Иссык-Куля и, в конце концов, снизить негативное влияние человеческой деятельности? Вы, может быть, даже читая новости, наверное, наверняка вот как-то сталкиваетесь с такой информацией, что вот водолазы на Иссык-Куле вытащили там китайские там пластиковые рыболовные сети, вытаскивают пластик и много-много мусора. Вот насколько, на ваш взгляд, важно сохранять экологическое состояние озера Иссык-Куль?
1: Конечно, это очень важно. То, что я увидел на южном берегу, это, конечно, невероятная красота. И было бы очень жаль, чтобы это не сохранялось. Я думаю, что с нашей стороны мы поможем, мы уже помогаем через программу зеленой экономики, которая внедряется немецким GIZ совместно с посольством Германии, с посольством Швейцарии. Швейцария не член Евросоюза, но мы с ними работаем, тем не менее. Это очень интересная программа, которая позволила развить определенные виды деятельности, в том числе сельское хозяйство, в том числе инновационные технологии для сельского хозяйства, в том числе тоже инновационные подходы в туризме. И, ну, я думаю, если чистота озера не будет соблюдаться, то, конечно, все эти усилия будут, к сожалению, компрометированы. Да. Угу. Так что я очень надеюсь, что это... Я, во-первых, очень поддерживаю внимание, которое уделяется этой проблеме, и очень надеюсь, что все необходимое будет сделано для того, чтобы достичь желаемых целей.
0: Господин Дюфло, вот вы в начале программы выразили такое, знаете, теплое отношение, такие теплые слова в адрес кыргызстанской молодежи. Да? Вы с молодыми людьми, со студентами наверняка часто встречаетесь, может быть, выслушиваете их чаяния, выслушиваете их мнения. Вот если сейчас плавно перейти к вопросу образования, к вопросу молодежи, вот как программа Erasmus Plus, а об этой программе многие молодые люди наверняка слышали, может быть, другие инициативы Европейского Союза меняют возможности для кыргызстанской молодежи. Я думаю, это тоже сегодня важная информация. Я думаю, по этому поводу вам тоже есть что сказать.
1: Да, конечно. Это очень важное направление нашей работы. Тоже главный, ну, если не главный, то очень важный объект нашего внимания для всей нашей команды. Erasmus Plus — это, безусловно, одна из самых успешных и узнаваемых программ Европейского Союза в Кыргызстане. Она открывает молодежи доступ к европейскому образованию, к международному опыту и к новым профессиональным возможностям. Только за 8 лет реализовано было около 450 проектов. Более 1100 кыргызстанцев получили возможность учиться или преподавать в Европе, а почти 500 европейцев приехали в Кыргызстан по этой программе. На Erasmus Plus для всей Центральной Азии в текущем бюджетном цикле 2021-2027 год предусмотрено около 80 миллионов евро. И я бы сказал, это расходуется хорошо, особенно в Кыргызстане. Мы поддерживаем, на самом деле, Erasmus Plus это не только для студентов, это, конечно, поддерживает студенческие обмены, но и тоже совместные университетские программы, профессиональное образование, инновации, исследования, молодежные инициативы и так далее. Я когда был в АШЭ, я увидел в университете, на медицинском факультете, например, очень современное оборудование для диагностики и для хирургических операций, которое было куплено в рамках программы. Так что эта программа — это не только студенческие обмены, точно. Это намного больше этого. Сегодня многие выпускники Erasmus Plus работают в информаци-

0: центров Кыргызстана и европейских партнеров. По этой части мы, например, ведем работу по истории, мы ведем работу, недавно встретились с археологов, которые сюда приехали исследовать, я бы сказал, остатки от последних неандерталов и так далее. Это очень важно, потому что знать историю — это основа любой нации. И, как вы знаете, в Кыргызстане очень важно исследовать историю для того, чтобы ее восстановить. Вот. И, конечно, я не хочу ни говорить еще, ни упомянуть двусторонние программы для молодежи, которые внедряются, имплементируются нашими государствами-членами. Это Франция, Германия, Венгрия очень активно в этом направлении, которые тоже поддерживают студенческие обмены или обмены преподавателями между университетами.
1: Я напомню, телефон прямого эфира 0502-39-2190. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Господин Дюфло, мы сегодня эфиром поделились во многих группах в социальных сетях. И вот в одной из групп один из пользователей вот что пишет и спрашивает. Уважаемый посол, мне интересно, что нужно Кыргызстану, чтобы его высшие учебные заведения стали более интегрированы в европейское образовательное пространство. Ну вот вы говорили в частности о высших учебных заведениях, вы говорили о молодежи, вы говорили о студентах. Видимо, наверное, вот такой вопрос и возник у нашего пользователя. Вы на этот вопрос обязательно ответите. Вот режиссер показывает, что к нам в студию дозвонился наш радиослушатель. Давайте узнаем, что его волнует. Может быть, мнение какое-то хочет озвучить. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: А, скажите, вот я хотела бы узнать про EU-Fest. А, вообще вход бесплатный, нет? Какая программа и какая вечерняя программа? Можно подробнее информацию получить?
1: Спасибо вам большое. Это вот вопрос касательно, наверное, предстоящего фестиваля, который будет вот 6 июня в субботу. Мы об этом фестивале сейчас на самом деле скажем и дадим более подробную информацию. А вот по вопросу пользователя, который задал вопрос, вот что нужно сделать Кыргызстану, чтобы высшие учебные заведения были более интегрированы в европейское образовательное пространство. Пожалуйста, господин Дюфло, что скажете?
0: Я думаю, как и для всего вида, для каждого вида деятельности, если интегрироваться больше в европейское пространство или в мировое пространство, надо, конечно, устанавливать и развивать контакты. Очень много зависит от личных контактов. Конечно, опять-таки, Erasmus Plus как программа может помочь этому. Horizon тоже может помочь устанавливать в области высшего образования контакты между исследовательскими институтами. Ну, я бы, конечно, как первое, я бы сказал, предложение, я бы использовал больше, обратил внимание на возможности, которые предоставляет программу Erasmus+. А что касается наш EU-Fest 26, ну, действительно, я думаю, что
1: давайте
0: мы будем об этом говорить.
1: Да. Ну вот на самом деле, если сейчас перейти к этому мероприятию, надо сказать, что если говорить о таком, может быть, характере, это понятно, что это масштабное культурное мероприятие, что символизирует данное мероприятие. И на самом деле провести мероприятие – это одно, господин Дюфло. Здесь самое главное понимать, что при проведении этого мероприятия это прежде всего, как бы знаете, один из ключевых моментов, скажем так, дальнейшего наращивания отношений между Кыргызстаном и Евросоюзом. Поэтому я хотела бы, чтобы вы более подробно рассказали об этом мероприятии, что оно вообще знаменует, символизирует, какие цели перед собой ставит. Я думаю, тоже вам есть что сказать, тем более это мероприятие будет 6 июня. Не успеем мы оглянуться, как будет уже суббота. И на это мероприятие, я думаю, вы приглашаете буквально всех.
0: Да, абсолютно верно. Все приглашены. Это будет 6 июня. 6 июня в Дубовом парке в Бишкеке. Для нас это второе начало, потому что, насколько я понимаю, в прошлом году не состоялся фест. И программа начнется уже в 10 часов, будут диджей-сеты, потом уже будут мероприятия определенной в виде деятельности. в час будет официальное открытие, и так допоздна, до вечера, который тоже

0: закончится музыкой, конечно, концертом. И даже для тех, кто хочет после концерта остаться, еще и будут продолжаться диджей-сеты. Угу. Так что все будет для всех. Я, может, более подробно расскажу потом. Угу. То, что я хочу сказать, это мы это видим как культурное мероприятие. Вы сами сказали. Для нас, для делегации Европейского Союза, культура – это очень важная часть нашей работы, нашего партнерства с Кыргызстаном. В этом году мы уже поддержали фестиваль «Весна франкофонии». Uh-huh. Это фестиваль, который организован посольством Франции, который стал прекрасным и очень удачным примером культурного диалога и совместного творчества. Следующим, значит, нашим большим событием это будет «Ю-фест». Uh-huh. Как я повторяю еще раз, 6 июня в 10 часов в Дубовом парке, официальное открытие в 13 часов. Те, кто хочет получить паспорт на посещение фестиваля, придут, может, чуть-чуть раньше, в 12 или даже в 11, и будет возможность уже участвовать в видах деятельности, которые, ну, в активите, которые подложены на фесте.
1: Правильно ли я понимаю, господин Дюфло, что это мероприятие поможет молодежи Кыргызстана как-то, может быть, поближе ознакомиться, узнать о европейских ценностях, образовательных программах, может быть, каковы возможности международного сотрудничества, а это своего рода может усилить контакты не только, ну, может быть, между людьми, а самое главное между, например, Кыргызстаном и Евросоюзом, и самое главное здесь, самое главное, ведь контакт на этом фестивале.
0: Да, обязательно. Вот это тоже одна из целей фестиваля, это наладить, устанавливать контакт. Для этого будут у некоторых проектов, мы, конечно, все проекты свои, у нас сотни, мы не можем, как сказать, пригласить на фестиваль, но будут несколько стендов, которые, где эти проекты будут представлены, в том числе будет стенд Erasmus+. Для заинтересованных представителей молодежи. Концепция фестиваля, она называется Journey Across Europe, то есть это символическое путешествие по Европе за один день, и даже за полдня. Гостей будут ждать музыкальные выступления, уже об этом говорил, гастрономические зоны, образовательные активности, новые деятельности, интерактивные выставки, молодежные пространства и культурные презентации стран Европейского Союза. Мы таким образом, хотим показать Европу не только через официальную повестку, через договора, соглашения, торговые отношения, но через людей, через культуру, через языки, идеи, творчество. И мы будем уделять особое внимание, вы правильно сказали, молодежи, но и тоже инновациям, экологической устойчивости, такими вопросами, которые более актуальны для публики и для нас. Так что это будет пространство, и, надеюсь, открытое общение, где мы сможем не только налаживать контакты, но еще и дружбу.
1: Ну, на самом деле, вот радиослушательница поинтересовалась вопросом, можно ли прийти, будет ли это бесплатно, но вы приглашаете, как я понимаю, абсолютно всех. Это могут быть и молодые люди, это могут быть и люди, может быть, постарше, это могут быть и родители молодых людей, которые, может быть, заинтересованы программой Erasmus+. Почему? Потому что, что из себя эта программа представляет, не все родители, может быть, знают. Но здесь, как я понимаю, вот если говорить, господин Дюфло, что же будет особенно интересного? Какие-то, может быть, новые элементы, какие-то, может быть, особенности предстоящего фестиваля? Вы можете сейчас, ну, может быть, каким-то образом привлечь всех наших радиослушателей, которые, может быть, заинтересовались этим масштабным культурным мероприятием, и сказать, а что же будет особенного, помимо того, что, вот, например, я приду, посмотрю, узнаю, ознакомлюсь с европейскими ценностями, какие есть образовательные программы со стороны Европейского Союза?
0: Очень хороший вопрос, конечно. Я могу об этом говорить бесконечно, я попытаюсь ограничиться. Ну, конечно, ЮФест, особенно в этом году, он символизирует дружбу, открытость, партнерство, поэтому, конечно, он бесплатный. Вход бесплатный для всех, он открыт. Он, я бы сказал, даже и взаимный, потому что мы, это не только место, где мы покажем свою культуру, это место, где мы еще и будем подчеркивать наше уважение к кыргызской культуре, языку и традициям. некоторые виды деятельности, они сам, на самом деле будут произведены местными предприятиями, партнерами. Так что, как у вас говорят, Сайлышкан Джерды Интымакбар.
1: Это
0: правда. Так что в этом году мы еще более интерактивные, может, мероприятия предусматриваем, которые ориентированы на участие посетителей, я имею в виду. Появятся новые форматы, как EU Language Challenge, Europe Handprint Map, я все это объясню. 100 Voices of Europe и Europe Time Capsule. Будут тоже VR-зоны, то есть зоны виртуальной реальности, где гости смогут познакомиться с европейскими технологиями, культурой, интерактивными цифровыми форматами. Будут мастер-классы, будут молодежные дискуссии, будут образовательные активности и пространство для стартапов и креативных индустрий. Вот. Мы еще, кстати, акцентируем в этом году внимание на зеленое решение. Тоже потому что мы считаем, что, извините, я цитирую уже, архиважно для всех сейчас в стране, вечером и для нас тоже в Европе. Вечером, как я сказал, будет специальная культурная музыкальная программа. Значит, я сейчас объясню немножко эти более специфические виды деятельности, которые у нас в этом году будут. EU Language Challenge — это интерактивная языковая игра, где посетители смогут выучить, произнести фразы на разных европейских языках. Вы знаете, у нас 24 официальных языка. Если неофициальных добавить, у нас около 70. Так что будет возможность для развлечения, для разнообразия. Участники будут получать небольшие задания, они будут знакомиться с культурой стран ЕС, в которых говорят на этих языках, и открывать для себя языковое разнообразие Европы в легком, я бы сказал, увлекательном формате. Потом есть Europe Handprint Map. Это большая интерактивная карта Европы, на которой гости смогут оставить отпечаток своей руки, написать пожелания, послания о дружбе, сотрудничестве. Эта инсталляция символизирует единство людей, культурное разнообразие и человеческие связи между Европой и Кыргызстаном. Дальше есть, как я сказал, 100 голосов Европы. Это серия коротких видео или аудиообращений, в которых участники фестиваля, молодежь, дипломаты даже, мы тоже участвуем, студенты, гости смогут поделиться своими мыслями о Европе, о Кыргызстане, о наших отношениях, о будущем, о культуре, партнерстве и так далее. Вот. Это будет подчеркивать важность диалога между людьми, для нас диалог — это очень-очень важно. И последнее, что я упомянул, по-моему, это Europe Time Capsule. Значит, это специальная инсталляция, где вы сможете оставить послания, идеи, пожелания будущим поколениям. Эти сообщения будут символически сохранены во времени, как отражение надежд молодежи, взглядов на будущее Европы и Кыргызстана и общего стремления к миру, устойчивому развитию и сотрудничеству. Это тоже наша цель, поэтому очень важно, чтобы публика участвовала в этом, я бы сказал, в этой активности.
1: Господин Дюфло, здесь надо понимать, что вот предстоящее культурное мероприятие – это не просто, наверное, будет культурный фестиваль, но и символ более тесного сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня нашли время и пришли в студию прямого эфира. Время нашей программы завершается. Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, что сегодня у нас в гостях был посол Европейского Союза в Кыргызской Республике Реми Дюфло. Оставайтесь на волне Беринчи Радио, уважаемые радиослушатели, и, как всегда, до встречи на нашей волне.
0: Спасибо и до свидания всем.
1: Спасибо.
2: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. – Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
3: В Кыргызстане 12 часов.

0: эфире новости на Биринче радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров проверил ход подготовки всемирным играм кочевников из Сокольской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Асхат Алагөзов. Президент ознакомился с готовностью инфраструктуры в Сокольском районе и на Джайлёк-Кырчын, где пройдет основная часть игр. Джапаров осмотрел ход строительства объездной дороги, ремонт внутренних дорог и объекты, подготовленные для проведения соревнований. Кроме того, глава государства проверил акваторию Иссык-Куля и обратил внимание на результаты борьбы с браконьерством. Эта работа ведется по поручению президента. Джапаров заявил, что несмотря на достигнутые результаты, в озере по-прежнему находят рыболовные сети и мусор. По итогам внеплановой инспекции профильным министерствам и ведомствам будут даны соответствующие поручения. Посол Кыргызской Республики в Соединенных Штатах Эдиль Байсалов вручил верительные грамоты американскому президенту Дональду Трампу. Официальная церемония вручения верительных грамот состоялась 21 мая в Белом доме. Байсалов передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Садыра Джапарова и подтвердил приверженность Кыргызстана дальнейшему укреплению кыргызско-американского сотрудничества. Посол отметил, что Кыргызская Республика высоко ценит поддержку, оказываемую Соединенными Штатами с первых лет независимости страны, а также выразил признательность за неизменно высокое внимание США к сотрудничеству Центральной Азии и региона. Трамп приветствовал нового посла и выразил готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений. Подчеркнул важность теплых связей между народами двух стран и выразил уверенность в том, что миссия Байсалова поспособствует укреплению политического и экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Соединенными Штатами Америки. Министр финансов Руслан Сююналиев в рамках проекта «Открытый кабинет. Территория ответственности» рассказал журналистам о своем рабочем графике и обязанностях. По его словам, рабочий день начинается в 8 утра и по плану должен завершиться к 6 вечера. Но из-за большого объема задач часто приходится задерживаться до 9 вечера и даже позже. Министр отметил, что ежедневно ему приходится рассматривать и подписывать по 50 документов. Семья с пониманием относится к такому графику. Сююналиев подчеркнул, что деятельность Минфина охватывает практически все государственные органы. Минфин – это не узкая направленность, а ведомство, которое в целом охватывает все министерства. Ни одно из них без нашего положительного заключения и определения источника финансирования не может работать. Все министерства направляют свои проекты, решения и распоряжения Кабмина, где необходимо наше заключение. Мы должны определять источники финансирования, состояние бюджета, отметил Сююналиев. Спутниковый интернет от Starlink заработал в Кыргызстане. На официальном сайте компании теперь Кыргызская Республика отмечена как территория, где можно подключить спутниковый интернет. На официальной карте сервиса также появилась страница «Кыргызстан» на кыргызском и русском языках и предоставлена информация о сети и услугах, которые могут получить клиенты из нашей страны. Starlink – глобальная система спутникового интернета, которая разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная Илоном Маском. Цель – обеспечить высокоскоростной широкополосный интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Министр транспорта и коммуникации Талантбек Солтобаев проинспектировал альтернативную автодорогу «Север-Юг» и ознакомился с ходом подготовки трассы к временному открытию для движения транспорта. По данным министерства, автодорогу планируют открыть для проезда с июня по ноябрь. Во время рабочей поездки глава ведомства дал ряд поручений профильным службам для завершения подготовки трассы к запуску. В частности, поручено определить места размещения дорожных ремонтных предприятий и в кратчайшие сроки построить необходимые объекты в трех районах. Также поставлены задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, строительство подпорных стен, решение вопроса с освещением эстакадных мостов, очистка проезжей части от камнепадов и полная подготовка дороги к открытию к 1 июня. В Министерстве транспорта призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость, а ответственно относиться к требованиям безопасности. Завершение нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, днем на большей части территории Ошская, Джалабадская, Баткенская, Нарынская областей, местами в Чуйской, Таласской и Сокольской областях дожди, грозы. Температура воздуха в Чуйской области 23-28, в Таласской до 27, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях воздух прогреется до 22-27 градусов, в Сокольской области до 21 градуса, в Нарынской области воздух прогреется до 21 градуса. В Бишкеке переменная облачность без осадков. Температура воздуха 25-27 градусов. И на этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
1: Биринчи радионун жарнама кызматы. Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: 2026 жылы футбол аламы кайрадан берген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Делегация Таджикистана во главе с заместителем министра образования и науки Бадриддин Музаффарзаде приняла участие в 10-м совещании руководителей министерств и ведомств, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, курирующих сферу образования и науки. Мероприятие прошло в Бишкеке. В ходе встречи участники обсудили развитие образовательного и научного сотрудничества, академическую мобильность, цифровизацию образовательного пространства и подготовку высококвалифицированных кадров. Особое внимание было уделено деятельности университета ШОС и укреплению гуманитарных связей между странами организации. Таджикская сторона отметила, что республика активно участвует в проекте университета ШОС с 2018 года. В настоящее время в нем задействованы 10 ведущих вузов страны. За последние годы более 1700 таджикских студентов приняли участие в совместных образовательных программах. По итогам совещания стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничество в сфере образования и науки и подписали соответствующий протокол. Туркменистан наращивает усилия по интеграции во Всемирную торговую организацию. С соответствующим докладом на заседании правительства выступил заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Рашид Мередов. По словам министра, с 2013 года в стране действует правительственная комиссия по изучению вопросов вступления в ВТО. За это время были проанализированы ключевые направления сотрудничества с организацией, изучены многосторонние торговые соглашения и необходимые нормативные правовые акты. В Министерстве финансов и экономики открыт профильный отдел, а также создана рабочая группа по подготовке меморандума о внешнеторговых правилах Туркменистана. Президент Сердар Бердымухамедов, подводя итоги доклада, подчеркнул приоритетное значение сотрудничества с международными структурами, в том числе с ВТО, и поручил вице-премьеру продолжить работу по развитию партнерства с организацией. Казахстанские банки ожидают роста спроса на ипотечные займы во втором квартале текущего года. Об этом сообщил директор Департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка Олжас Кубинбаев. По другим направлениям кредитов в розницу прогнозируется сохранение спроса на уровне первого квартала 2026 года. Так, за указанный период было снижение спроса на ипотечные займы и автокредиты при сохранении спроса на потребительские займы, как под залог, так и без залога. Снижение спроса на ипотечные займы в отчетном квартале обусловлено увеличением ставок вознаграждения некоторыми банками, а также сокращением объемов ввода жилья в эксплуатацию. Количество заявок по ипотечным займам снизилось на 21%, составив 191 тысячу, а их средний размер составил 20,5 миллионов тенге. В Ташкенте на стадионе Буньоткор состоялась церемония проводов национальной сборной Узбекистана на чемпионат мира по футболу 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. В мероприятии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В своем выступлении он отметил историческое значение выхода сборной на чемпионат мира и поблагодарил футболистов, тренеров, родителей спортсменов и болельщиков за поддержку команды. Глава Узбекистана подчеркнул, что футбол стал важной частью общественной жизни страны, а успехи сборной вдохновляют молодое поколение. На церемонии также присутствовали тысячи поклонников футбола, пришедших поддержать национальную команду. Сборная Узбекистана выступит в группе К, где ее соперниками станут команды Португалии, Колумбии и Демократической Республики Конго. В Бишкеке на площади Ала-Тоо состоялась церемония запуска табло обратного отсчета 100 дней до шестых Всемирных игр. Как сообщил руководитель Международного секретариата игр Нурсултан Аденов, запуск таймера символизирует переход к финальному этапу подготовки к масштабному международному событию. Министр культуры Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев отметил, что участие в играх ожидают представителей более 90 стран, при этом более 60 государств уже подтвердили свое участие. По его словам, в этом году Всемирные игры проходят под патронажем ЮНЕСКО, что подчеркивает международное признание проекта. Напомним, шестые Всемирные игры пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Добрый день, в эфире Биринчи радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», в студии Айдай Назаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Максат Мамралиев.
1: В Бишкеке состоялось мероприятие по итогам проведенного обзора уязвимости горных регионов и их адаптации к изменению климата. Сегодня собралось более 60 участников, в том числе представители государственных органов и национальные эксперты Афганистана, Кыргызстана, Черногории и Пакистана, партнеры по развитию и представители международных организаций. Встреча стала заключительным семинаром проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций ФАО «Устойчивое управление природными ресурсами в горных районах», реализуемого в сотрудничестве с Римским университетом Сапиенца и при финансовой поддержке правительства Италии.
0: За последние 4 года проект оказал поддержку Афганистану, Албании, Кыргызстану, Черногории и Пакистану в разработке методологии оценки уязвимости горных районов и определении практических мер воздействия посредством анализа данных и консультаций на местах. Горные сообщества играют важнейшую роль в охране экосистем, обеспечении средств к существованию и сохранению знаний и практик, способствующих адаптации к изменению климата. В то же время многие горные регионы все сильнее подвержены климатическим и социально-экономическим нагрузкам, включая нехватку воды, засухи, старение инфраструктуры, ограниченный доступ к услугам и рынкам, а в отдельных районах растущее туристическое давление на охраняемые территории. Мероприятия, которые были проведены, включали разработку планов внедрения водосберегающих технологий, подходящих для горных условий, в том числе для водохранилищ и систем капельного орошения, а также создание систем мониторинга охраняемых территорий и национальных парков.
1: На мероприятии представители ФАО в Кыргызстане Олег Кучкилдыев отметил, что изменение температуры привели к изменению режима осадков и более частым температурным пикам, вызывая засушливость и засуху, особенно на горных пастбищах. Поскольку горы занимают более 90% территории страны, становится все важнее повышать устойчивость к последствиям изменения климата и обеспечивать дальнейшее устойчивое использование природных ресурсов. Сегодня мы подробнее узнаем о том, как был реализован проект и какие были представлены итоги. Мы узнаем чуть позже у руководителя национальной платформы по снижению риска стихийных бедствий МЧС Кыргызской Республики Алмазбека Айдакеева, который чуть позже подключится на прямую телефонную связь. И вот мне подсказывают, что уже Алмазбек Айдакеев подключился к нам по прямой телефонной связи. Здравствуйте, Алмазбек.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели, на связи.
1: Алмазбек, ну давайте начнем с того, расскажите нам вообще о проекте, так более-менее ввести в курс наших радиослушателей. И второй же вопрос, как проходила его реализация?
2: Ну, сегодня идет консультативный семинар,
1: да, вы...
2: где обсуждаются предфинальные варианты созданных социально-экономических климатических профилей в 5 странах. Это Кыргызстан, Пакистан, Афганистан, Албания, Черногория. А в Кыргызстане, в самом непосредственно, мы рассматривали наш самый высокогорный регион, это Атбашинский район.
1: Ну, сегодня были презентованы его итоги, да, Алмазбек, я правильно понял?
2: Да, сегодня были презентованы предварительные, предфинальные итоги тех исследований, и каждая страна делилась своим опытом, какие исследования, какие методики были, и... какие ближайшие перспективы для того, чтобы закончить эту работу в этом году и представить его для местного населения, бизнес-сообщества, для туризма, эти результаты для того, чтобы исключить воздействие рисков различных на их деятельность. Вот так вот.
1: Ну вот в ходе презентации итогов все-таки, Алмазбек, какая главная цель была уже достигнута?
2: Да, главная цель то, что предварительные анализы, которые делали научные институты, и было собеседование с местными населениями, то есть у нас был опрос 148 жителей от Башинского района, получается, оба параметра сходятся, и то, что на перспективу нужно делать акценты на, если мы хотим рост экономики, то деградация пастбищ обязательно, а в самих пастбищах обеспечить водопой как цыпанов, так и по животным. Вот так. Такой подход. То есть упреждающие действия. И наработаны конкретные точки, и что возможно применение искусственных ледников для того, чтобы исключить деградацию весеннюю травяного покрова, чтобы кормами наши животные на жалье были обеспечены. Вот так вот.
0: Расскажите, вот в течение какого времени этот проект реализовывался, и вот говорилось о том, что были также обучены, да, специалисты на местах?
2: Да, здесь инициатор этого проекта — это секретариат горной повестки ПАО «Головной офис» в городе Рим, плюс институт Италии, посольство Италии поддерживает этот проект для 5 стран, ну, для каждой страны с учетом их особенностей. Поэтому сегодня мы как раз-таки собрались и руководство министерств, ведомств, и население Нарынской области и от Башинского района для того, чтобы обсудить, посмотреть и финализировать и учесть все рекомендации. Итоговый отчет. Проект сам начался 1.5 года назад, но непосредственно в Кыргызстане работа начата полгода назад, и я думаю, что в ближайшие несколько месяцев уже финальный отчет мы должны получить.
0: Какие особенности вам удалось определить в рамках этого проекта? К какому, скажем так, выводу вы пришли, что лучше делать для того, чтобы горные системы, да, были более так, к изменению климата было меньше все-таки на них влияния?
2: Ну, первое, вот вы знаете, что вот все говорят изменение климата. Но нужна доказательная база. То есть, если мы берем осадки или ветер, или же деградация, то нужно всегда научно доказывать. То есть с методами исследования доказывать, что этот процесс не естественный климатический процесс, а именно от воздействия изменения климата. Это ключевая цель. И второе – это возможность тиражирования, скажем, те методы, которые применяются в Башинском районе, чтобы могли зеркально делать для других районов. Это ключевые сети исследования, которые, на которые нацелен был этот проект. А в части, касается правоприменения для жителей от Башинского района, она будет иметь прикладное значение. То есть описание проблем, проблематик каждого села, методы, подходы, рекомендации для их снижения и улучшения качества вообще экономики, жизни в районе в целом. Вот так вот. В том числе для туристических, в том числе для тех, кто хочет заниматься экономикой, то есть бизнесом. Они будут видеть риски, в каком месте, в каком точке есть, локации есть опасности, и что нужно сделать, чтобы этих опасностей не стало больше.
0: Ну скажите, удалось все-таки определить, что вот влияние изменения климата уже есть на вот эти вот районы?
2: А, ну да, да, и это вопрос, в этом вопросе проблем нет, и спутниковые снимки, исследования за 20 лет спутниковых снимков, те климатические данные за 30 лет, которые мы получили, те чрезвычайные ситуации анализировали, которые за 35 лет, они все подводят к тому, что есть воздействие изменения климата на устойчивость горных наших рыб. Особенно вот именно акцент был. И то, что при опросе местного населения это подтверждает, нам говорят, что мы на правильном пути. Вот. То есть мы получили подтверждение. И что нужно делать, чтобы этого не было? И какие первые шаги нужно сделать? И самая одна еще такая вот большая цель этого проекта, то, что это является как бы основой для больших проектов для наших ООНовских партнеров, которые могут реализовывать в этом Атбашинском районе наши. То есть вот этот отчет даже для того, чтобы другие структуры, кроме государственных структур, я имею в виду, что нужно делать, как нужно делать и что совместно делать будем в этом регионе и где поддержат нас наши ООНовские структуры. Вот так вот.
0: Вы сказали, что проводился опрос местных жителей, также проводилось...
2: Он называется фокус-групповая дискуссия. То есть мы собирали специалистов, мы собирали жителей, и с ними беседовали, задавали разные вопросы, то есть специальные анкеты были подготовлены, и отвечая на них, на эти вопросы в ходе обсуждения, выявились вот эти вот подтверждения тех трендов, которые говорит там те эксперты и исследователи по воздействию климатических рисков. Вот так вот, то есть коротко.
0: А сейчас еще как будут, вы сказали, что финальный этап проекта еще полностью не готов, как будут изучаться еще дальше местные, чтобы показать, вот что было, например, в начале проекта и вот какие последствия, может быть, уже сейчас были?
2: Когда, да, спасибо за вопрос, когда будет финальный отчет готов, он обязательно будет направлен в Атбашинский район. Каждый аэрокомитет посмотрит его, район посмотрит, область посмотрит, будет направлено на Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов, Министерство природы, МЧС и Госагентство по делам местного управления и Госкадровой службы. И после этого будут даны рекомендации, где это учли, где не учли, где что подправить, и после этого отчет будет принят. И тогда будет считаться это уже как бы готовым первую часть большого проекта, скажем так. Вот когда доноры там хотят или что-то мы хотим развивать, или дорогу строить, или же производство какое-то развивать в Атбашинском районе, то они могут использовать этот материал для того, чтобы его развивать. Изучить и исключить, ну, скажем, лишние затраты или лишние потери средств, которые могут быть. Вот так, если коротко.
0: А скажите, вот в этом проекте Атбашинский район брался как за пример для изучения. Будут ли еще какие-то районы браться? Или все же пока на этом вот будет принято решение предварительно?
2: Ну, у нас получается 8 районов мы завершили с Всемирная продовольственная программа, это получается Воронежская область, это Джунгальский район, это Ахталинский район и Самнарынский район. Осталось только вот это Атбашинский район. Паткенскую область мы полностью завершили, а в Волжской области мы завершили Араванский и Новокатский район. Получается, мы вот так вот потихоньку закрываем исследованиями каждый район. Желательно бы, конечно, все 40 районов нашей страны закрыть. Ну, на это нужны большие ресурсы и очень много ученых и специалистов.
0: Хорошо, спасибо вам большое за вашу информацию. Я думаю, что наши...
2: Вам спасибо большое. Удачи всем радиослушателям.
1: Спасибо. Напомню, что в Бишкеке состоялось мероприятие по итогам проведенного обзора уязвимости горных регионов и их адаптации к изменению климата. Отмечу, что сегодня собралось более 60 участников, в том числе представители государственных органов и национальные эксперты Афганистана, Кыргызстана, Черногории и Пакистана, партнеры по развитию и представители международных организаций. Напомню, что встреча стала заключительным семинаром проекта «Продовольствие и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций «Устойчивое управление природными ресурсами в горных районах», реализуемого в сотрудничестве с Римским университетом Сапиенца и при финансовой поддержке правительства Италии. Об этом нам только что по прямой телефонной связи рассказал руководитель национальной платформы по снижению риска стихийных бедствий МЧС Кыргызстана Алмазбек Айдакеев. Рассказал по прямой телефонной связи. И продолжаем нашу программу. Кабинет министров Кыргызстана обсудил ситуацию на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов. Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел расширенное совещание с участием руководителей крупнейших нефтетрейдерских компаний страны. По итогам совещания глава Кабмина дал ряд поручений. Далее подробно.
3: В Бишкеке 21 мая состоялось расширенное совещание, посвященное вопросам стабильного обеспечения внутреннего рынка горючее смазочными материалами. В обсуждении приняли участие представители государственных органов и руководители крупнейших компаний нефтетрейдеров, которые обеспечивают поставки топлива в Кыргызстан. Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что текущий рост цен на нефтепродукты связан с обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке, что привело к увеличению закупочных цен на мировых рынках. При этом он подчеркнул, что благодаря сформированным внутренним запасам топлива удается сдерживать резкие скачки цен на автозаправочных станциях и обеспечивать более плавную динамику стоимости ГСМ. Адылбек Касымалиев также заявил о необходимости консолидированных действий государства и бизнеса в условиях внешней нестабильности. По его словам, рассматриваются дополнительные финансовые и налоговые инструменты поддержки рынка, включая возможные механизмы государственного субсидирования. При этом подчеркивается, что благодаря сформированным внутренним запасам удается сдерживать резкие колебания цен на автозаправочных станциях и обеспечивать более плавную динамику стоимости ГСМ. Свою оценку ситуации в топливно-энергетическом секторе в рамках проекта «Открытый кабинет» представил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.
4: Негизинен өзүңүздөр билгендей, Джунда ушул мунайды кайра иштетүүчү завод, анын
5: сегодня республика импортирует 1,2 миллиона тонн ГСМ. Завод «Джунда» может производить до 800 тысяч тонн. Но сейчас из-за устаревшего оборудования там идет полная модернизация. После нее не будет допускаться выделение вредных отходов в воздух. На сегодня у нас производятся дизер и мазут. Однако этого объема пока не хватает для внутреннего пользования. До 2028 года завершится модернизация НПЗ в Качкарате. На этот проект из бюджета выделен кредит в размере 450 миллионов долларов.
3: Эксперт Искендер Шаршеев подчеркнул необходимость систем мер по снижению зависимости от импорта и развитию перерабатывающей отрасли.
6: Да, чтобы временно сдержать рост цен, необходимо будет внести определенные меры, такие, может быть, снижение акцизов, налоговых ставок. Это поможет чуть-чуть удержать цены еще некоторое время. Сейчас за счет запасов держались цены на ГСМ старыми. Новые цены на ГСМ уже скоро могут вступить в силу, поэтому если на какое-то время освободить от акцизов и плавно потом обратно их поднять, я думаю, что это позволило бы смягчить этот резкий рост цен, сделать его более медленным, и тогда люди могли бы хоть как-то запланировать и спокойно адаптироваться, да, к текущим ценам, иначе резко поднять цены тоже не очень хорошо. Поэтому да, я думаю, что это очень хорошие меры, которые предлагает Кабинет министров. Думаю, что да, эти меры могут сработать хорошо.
3: В свою очередь, экономист Толенбек Абдыров отметил, что стабильность на рынке напрямую зависит от внешних факторов и уровня внутренних резервов.
7: Если говорить об поставках ГСМ, то мы видим, что на цену в целом влияет не внутренняя ситуация в Кыргызской республике, а в целом цены, которые складываются на мировых рынках. И очень большое, скажем так, сильное влияние делает проблема с Ормузским проливом. А из-за этого цены на нефть в мире очень серьезно подскочили, и Кыргызская республика в том числе испытывает в этой связи как бы давление вот этих мировых цен. Но мы должны отметить, что со стороны государства идет очень серьезная и планомерная работа. Во-первых, кабинет министров срезает эту ситуацию, данный ряд поручений. На днях была встреча с нефтетрейдерами, было совещание в кабинете министров. И очень важно было отметить, что все эти вопросы очень серьезно держатся под контролем антимонопольным органом и другим органам данного поручения, чтобы отслеживали цены, чтобы не было спекулятивных цен. Поэтому в этой связи надо отметить, что в целом ситуация пока держится под контролем, резких таких скачков нету. И я думаю, что в ближайшее время государство будет выполнен ряд мероприятий, которые будут, скажем так, удерживать ситуацию в определенных диапазонах ценовых.
3: По итогам совещания глава Кабмина дал ряд поручений. В частности, антимонопольной службе было поручено перейти на режим ежедневного мониторинга ценообразования и объемов запасов на всех нефтебазах страны, в то время как Министерству энергетики указано обеспечить бесперебойную логистику и восполнение резервов в рамках межправительственных соглашений. Одновременно с этим профильным государственным органам дано указание незамедлительно пресекать любые попытки создания искусственного дефицита или спекулятивного завышения стоимости топлива. Канат Султакеев, Беренчи Радио.

0: эфире новости на Беринче радио, в студии у микрофона Эрмек Ахтанов. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в режиме видеосвязи дал официальный старт работе высокоскоростного спутникового интернета Starlink в Кыргызстане. Первым социальным объектом, подключенным к системе, стала школа в высокогорном селе Энгельчек Иссык-Кульской области. Как сообщили в Кабмине, ранее учебное заведение не имело доступа к интернету из-за сложного географического положения и отсутствия наземной инфраструктуры связи. Во время церемонии Адылбек Касымалиев поздравил школьников и педагогов с запуском спутникового интернета и передал школе 5 современных компьютеров. Он заявил, что обеспечение равно доступа к образованию и цифровым технологиям остается одним из приоритетов государства. Сегодня доступ к современным технологиям открывается даже в самых отдаленных уголках нашей горной республики. По словам Касымалиева, сейчас без доступа к интернету в Кыргызстане остается только 6 школ в труднодоступных районах. Их подключение власти называют следующей задачей. Касымалиев также поручил Министерству просвещения интегрировать школу Энгельчека во все государственные информационные системы и цифровые образовательные платформы. Кабмине сообщили, что 23 мая Кыргызстан официально появился в зоне активного покрытия на глобальной карте Starlink. Локальным партнером проекта стала компания «Элькат», обеспечивающая техническую инфраструктуру. Пилотный проект реализуется в рамках указа президента о внедрении негостационарных спутниковых систем, подписанного в октябре 2025 года. Правительство подчеркнули, что проект открыт и для других операторов спутникового интернета, если они соответствуют требованиям безопасности и законодательства. Starlink – глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная Илоном Маском. Цель – обеспечить высокоскоростной широкополосный интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Министр финансов Руслан Сююналиев рассказал журналистам о выделении крупных сумм из республиканского бюджета регионам страны. Средства направят на строительство социальных объектов, подготовку мероприятия в рамках Шанхайской организации сотрудничества и ликвидацию последствий серии. По словам главы Минфина, городу Караколу выделили 679 миллионов сомов на развитие социальных объектов. Еще 1 миллиард 90 миллионов сомов направят Таласу. Чолпан-Ата получит 1 миллиард 78 миллионов сомов на подготовку к мероприятиям в рамках ШОС. Отдельно министр остановился на вопросе ликвидации последствий серии. По его словам, ежегодно на это в бюджете предусмотрено около 300 миллионов сомов. Однако при необходимости государство готово выделять дополнительные средства. Сегодня внесут проект распоряжения и после согласования средства начнут выделять, отметил Руслан Сююналиев. Министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев проинспектировал альтернативную автодорогу «Север-Юг» и ознакомился с ходом подготовки трассы к временному открытию для движения транспорта. По данным министерства, автодорогу планируют открыть для проезда с июня по ноябрь. Во время рабочей поездки глава ведомства дал ряд поручений профильным службам для завершения подготовки трассы к запуску. В частности, поручено определить места размещения дорожных ремонтных предприятий и в кратчайшие сроки построить необходимые объекты в трех районах. Также поставлены задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, строительству подпорных стен, решение вопроса с освещением эстакадных мостов, очистка проезжей части от камнепадов и полная подготовка дороги к открытию 1 июня. Министерство транспорта призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и ответственно относиться к требованиям безопасности. В Оше в результате нападения на обменный пункт погиб 33-летний мужчина. Об этом сообщили в городской милиции. По данным правоохранителей, вечером 24 мая неизвестный ворвался в обменный пункт на улице Амир Тимура и напал с ножом на сотрудника 92-го года рождения. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако во время операции он скончался. Милиция задержала подозреваемого 88-го года рождения. По данным следствия, во время задержания он попытался нанести себе увечья, однако сотрудники милиции предотвратили это. В УВД сообщили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина в кепке и в маске зашел в обменный пункт и несколько раз ударил сотрудника ножом, забрав деньги и скрылся. Во время нападения еще один мужчина попытался остановить злоумышленника и получил ранение руки. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство УК Кыргызской Республики». Следствие продолжается. По данным местных СМИ, погибший был отцом троих детей. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека провел лабораторную проверку овощей, фруктов, ягод и зелени, продающихся на рынках столицы. Как сообщили в ведомстве, специалисты исследовали 67 образцов продукции, включая клубнику, персики, абрикосы, зелень и различные овощи. По результатам анализов, превышение допустимого уровня нитратов, а также яйца, герметитов в продукции не обнаружены. В санэпиднадзоре отметили, что в ближайшее время планируется отдельная проверка бахчевых культур, поступающих на рынки Бишкека. В Бишкеке строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов после выявления нарушений на объекте 18-этажного жилого дома по улице Баркутинской. Об этом сообщили Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. По их данным, в Департаменте государственного архитектурно-строительного контроля поступило видеообращение об обрушении защитной конструкции на строительной площадке. После этого специалисты провели оперативную проверку. В ходе инспекции установлено, что на объекте не в полной мере соблюдались строительные требования. В частности, котлован не был огражден в соответствии с установленными нормами, что создало угрозу для соседнего земельного участка. По итогам проверки составлен соответствующий акт, а строительной компании Imperial Kurulush выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, на компанию наложен штраф в размере 200 тысяч сомов. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Нарынской области дожди, грозы, в высокогорном районе снег, по остальной территории без осадков. Днем на большей части территории Чуйской, Талаской, Нарынской, Сокульской областей, местами Вожской, Джалабадской, Баткенской областях дожди, грозы. Температура воздуха в Чуйской области ночью 10-15, днем 23-28, в Талаской ночью от 8 до 13, днем воздух прогреется до 28. В Баткенской, Вожской, Джалабадской областях ночью 10-15, днем 24-29, в Сокульской области ночью 7-12, днем воздух прогреется до 23. На Нарынской области ночью плюс 5, плюс 10, днем до 23. В Бишкеке ночью без осадков, днем кратковременный дождь и гроза, температура воздуха ночью 12-14, днем 25-27 градусов. На этом пока все, впереди программа «Кыргызстан». Коллеги, вам слово.
1: Спасибо, Эрмек. Итак, мы продолжаем нашу программу, переходим к другим темам. В Кыргызстане продолжается реализация национальной программы развития страны до 2030 года. Одним из ключевых направлений документа обозначены повышение эффективности гос- и муниципальной службы, цифровизация управления и развитие современных подходов в системе государственного администрирования. В документе отмечается, что совершенствование системы государственного и муниципального управления рассматривается одно из ключевых условий устойчивого развития нашей страны. Далее подробно. Национальная программа развития Кыргызстана до 2030 года определяет основные приоритеты развития государства в ближайшие годы. Документ охватывает широкий спектр направлений от экономики и социальной сферы до инфраструктуры, цифровизации, реформы государственного управления. Как отмечалось ранее, в марте 2025 года председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел совещание, посвященное разработки национальной программы развития страны до 2030 года. Тогда глава Кабинета министров подчеркнул, что ключевая цель программы – повышение качества жизни граждан через устойчивое экономическое развитие, модернизацию инфраструктуры, развитие человеческого капитала и повышение эффективности государственного управления. Об основных задачах программы тогда говорил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.
2: Собрались для обсуждения одно из самых важных стратегических документов, который определит ключевые приоритеты и направления развития Кыргызстана до 2030 года. Его цель – это обеспечение устойчивого экономического роста, повышение качества жизни наших граждан и создание условий для процветания будущих поколений. Но до сегодняшнего дня этот проект дорабатывался с учетом замечаний, предложений государственных органов, а также проводилось общественное обсуждение проекта.
3: Одним из важных направлений национальной программы развития страны до 2030 года обозначена модернизация системы государственной и муниципальной службы. Речь идет о повышении эффективности работы государственных органов, внедрении цифровых решений, сокращении бюрократических процедур и повышении качества предоставляемых населению услуг. В последние годы в Кыргызстане активно внедряются электронные государственные сервисы, развивается система электронного документооборота, расширяются возможности онлайн-взаимодействия граждан с государственными структурами. Как отмечают специалисты, современные условия требуют новых подходов к государственному управлению. Сегодня от государственных органов ожидают не только оперативности, но и прозрачности, открытости и высокой эффективности работы. Кроме того, особое внимание в рамках программы планируется уделить развитию кадрового потенциала. Речь идет о повышении квалификации государственных и муниципальных служащих, внедрении современных методов управления и развитии профессиональных компетенций сотрудников государственных органов и органов местного самоуправления. Кандидат политических наук Кундуз Базакеева отмечает, что в последнее время в стране активизировались реформы практически во всех сферах. По ее словам, за годы независимости под лозунгом проведения реформ принималось множество программ, однако большая часть из них так и не была реализована в полном объеме.
4: Нужно смотреть, насколько эффективно реализуются кадровые реформы и принимаемые программы по развитию регионов, насколько они реально работают, какой дают результат. Это все требует серьезного анализа. Пока, к сожалению, этого недостаточно. При этом я поддерживаю те реформы, которые в последнее время проводит президент. И государственные органы, и каждый сотрудник на местах должны в первую очередь ставить вопрос ответственности. Сегодня госорганы постепенно избавляются от излишней бюрократии. Если мы сможем упростить процессы, брать на себя ответственность и решать вопросы без лишних проволочек, тогда, конечно, результаты реформ будут более ощутимыми. Именно в этом контексте я поддерживаю и положительно оцениваю проводимую работу.
3: Отдельное внимание в национальной программе развития уделяется и вопросам регионального развития. Как отмечается, повышение эффективности муниципального управления напрямую связано с качеством жизни населения в регионах. В этой связи рассматриваются вопросы расширения возможностей органов местного самоуправления, развития инфраструктуры, улучшения качества муниципальных услуг и повышения эффективности взаимодействия между государственными и местными органами власти. Наряду с этим одним из ключевых направлений реформ становится цифровизация. Сегодня цифровые технологии постепенно становятся неотъемлемой частью системы государственного управления. В Кыргызстане продолжается внедрение электронных платформ и сервисов, позволяющих гражданам получать государственные услуги дистанционно. Цифровизация позволяет не только повысить оперативность работы государственных органов, но и сократить бюрократические процедуры, повысить прозрачность и упростить взаимодействие граждан с государством. Следует отметить, что система оценки работы государственных служащих планируется полностью перевести в цифровой формат. Через платформу e-Kızmat будет осуществляться мониторинг деятельности сотрудников, а результаты оценки напрямую будут влиять на их карьерное продвижение. Кроме того, к 2028 году планируется внедрение элементов искусственного интеллекта в процесс отбора кадров. Это, как ожидается, позволит повысить прозрачность системы и снизить влияние человеческого фактора. Экономист Бактыбек Шамкеев отмечает, что особое внимание необходимо уделять развитию управленческих навыков у руководителей на местах. Для привлечения инвестиций и развития регионов каждый руководитель должен быть готов работать в соответствии с современными требованиями, подытожил экономист Бактыбек Шамкеев. Сегодня реформа государственной и муниципальной службы должна в первую очередь быть направлена на повышение ответственности каждого сотрудника. Недостаточно просто менять структуры, важно менять сам подход к работе. Госорганы должны уходить от излишней бюрократии, упрощать процедуры и принимать принимать решения без затягивания. Каждый служащий должен понимать свою ответственность и не бояться брать ее на себя. Только в этом случае реформа будет не формальной, а реально работающей и дающей конкретный результат для людей.
5: Как отмечают разработчики национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года, реализация намеченных реформ направлена на формирование более современной, эффективной и ориентированной на потребности граждан системы государственного управления. Ожидается, что дальнейшее развитие цифровых решений, совершенствование работы государственных и муниципальных органов, а также повышение профессионального уровня кадров позволят повысить качество государственного

0: вынесла на общественное обсуждение проект приказа о внесении изменения номер 4 в строительные нормы 2002-2024 сейсмостойкое строительство нормы проектирования. Цель документа – уточнить требования к применению ненесущих стеновых конструкций из кирпичной и каменной кладки, а также к устройству лестничных клеток с учетом особенностей эксплуатации зданий и сооружений. Проектом предлагается изложить в новой редакции пункт 9.6.7 строительных норм. Согласно проекту, ненесущие стеновые конструкции из кирпичной или каменной кладки допускаются предусматривать
1: до 8 этажа включительно в районах с сейсмичностью 8 баллов, до 5 этажа включительно в районах с сейсмичностью 9 баллов, до 3 этажа включительно в районах с сейсмичностью более 9 баллов. При этом в районах с сейсмичностью более 9 баллов такие конструкции не допускаются для металлических и железобетонных рамных каркасов, за исключением индивидуальных жилых домов. При этом в районах с сейсмичностью более 9 баллов такие конструкции не допускаются для металлических и железобетонных рамных каркасов, за исключением индивидуальных жилых домов. Также проектом уточняются требования к лестничным клеткам. В зданиях высотой 3 этажа и более предлагается предусматривать не менее одной лестничной клетки в пределах каждого отсека, если иное не требуется другими нормами. Дополнительно допускается устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений при наличии конструктивной связи с несущими элементами здания.
0: В районах с сейсмичностью более 9 баллов хотят запретить ненесущие стеновые конструкции из кирпичной или каменной кладок для металлических и железобетонных рамных каркасов. Исключение планируют сделать только для индивидуальных жилых домов. В Минстрое отмечают, что изменения обусловлены практикой применения действующих норм при проектировании объектов в сейсмоопасных районах Кыргызстана и необходимости уточнения отдельных требований. Директор Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Министерстве строительства Ханат Ханбулотов рассказал, почему предлагаются внести изменения.
2: Актуализация строительных норм СНКР 2002-2024 сейсмостойкое строительство норм проектирования предусматривает следующие изменения. В настоящее время при строительстве многоэтажных жилых домов, во дворах этих жилых домов предусматриваются подземные автопаркинги. В изменениях этой нормы допускается не устраивать дополнительные лестничные клетки в подземных автопаркингах и пристройках до двух этажей. Вторым изменением является разрешение на применение кирпичной кладки для школьных зданий, расположенных в районах сейсмичности более 9 баллов.
0: Также, согласно предлагаемым поправкам, в подземных пристроенных отсеках без постоянного пребывания людей, включая технические этажи и автостоянки, а также в переходных галереях и инженерных сооружениях, лестничные клетки можно будет не предусматривать, если этого не требуют другие нормы. Ректор Международного университета инновационных технологий, президент Международной ассоциации экспертов по сейсмостойкому строительству, доктор технических наук Лукбек Бегалиев поделился своим мнением по этому вопросу.
3: Министерство строительства и архитектуры Кыргызской Республики предлагает важные изменения в строительные нормы по сейсмостойкому строительству. Согласно изменениям, будут введены ограничения в зависимости от этажного здания для ненесущих кирпичных стен. Например, вот в некоторых сейсмических районах такие ненесущие стены разрешат применять только в зданиях не выше 3 или там 5 этажей. Эти изменения прежде всего направлены на повышение безопасности зданий при землетрясениях, поскольку ненесущие кирпичные стены в основном используются в каркасных зданиях. А каркасные здания, они вот при сильных землетрясениях могут создавать дополнительную опасность для жителей.
0: Отметим, что Минстрой предлагает изменить нормы сейсмостойкого строительства в Кыргызстане. Айдай Низаркулова, Биринчи радио.
4: Проблема загрязнения воздуха и смога остается одной из наиболее актуальных экологических тем для Кыргызстана, особенно в крупных городах страны. В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора прошло расширенное заседание межведомственной комиссии, где обсудили меры по улучшению качества атмосферного воздуха, снижению вредных выбросов и развитию экологически чистой инфраструктуры. Продолжит Ханат Султакеев.
5: Вопрос качества воздуха в Кыргызстане в последнее последние годы все чаще становится предметом общественного обсуждения. Особенно остро проблема ощущается в осенне-зимний период,

0: В эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона я, Эрмек Актанов. В Кыргызстане в настоящее время нет граждан, занимающихся должностью общественного советника или общественного помощника президента. Об этом сообщил на своей странице в соцсети пресс-секретарь главы государства Асхат Алагөзов. В настоящее время среди граждан Кыргызстана нет никого, кто занимал бы должности общественного советника президента или общественного помощника президента. Это заявление связано с тем, что в последнее время некоторых людей ошибочно называют общественным советником президента или общественным помощником президента. Напомню, что в сентябре 2024 года президент в рамках реформирования администрации президента и повышения эффективности управления освободил от обязанностей всех советников и помощников, работающих на общественных началах. На сегодняшний день единственным общественным советником президента Кыргызской Республики является основатель криптовалютной биржи Чатмен Джао по вопросам цифровых активов и блокчейн-технологий, говорится в сообщении Алагөзова. В 2026 году на побережье озера Иссык-Куль окажется в центре внимания всего мира. Проведение всемирных игр кочевников и мероприятий в рамках Шанхайской организации сотрудничества накладывает на власти Чолпан-Аты особую ответственность о том, как город решает экологические проблемы. Глава государства напомнил, что ознакомился с ходом строительства объездной дороги, ремонта внутренних дорог и осмотрел объекты, на которых будут проводиться игры кочевников. Президент также осмотрел акваторию Иссык-Куля, уделив внимание борьбе с браконьерством. По его словам, несмотря на успехи, в озере все еще находят рыболовные сети и мусора. По итогам инспекции профильным министерствам и ведомствам были даны поручения. Напомню, что президент Садыр Жапаров непланово проверил готовность всемирных игр кочевников в Иссык-Кульском районе и на Джайлёкорчин, где пройдут основная часть игр. Как это было отмечено,
1: экологический вопрос – это в первую очередь. Это ущелье славится своей экологией, своей живописью. И исходя из этого, первые экологические вопросы – в первую очередь. Мы здесь планируем провести ремонт существующих и возведение еще двух основных мини-этногородков.
0: Это был министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Урунтаев. Напомню, что на Иссык-Куле будет центр внимания всего мира, проведение всемирных игр кочевников и мероприятий в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Как отметил мэр города Рустам Кадыркулов.
2: Очень-очень много развит это курортный потенциал, туризм летний, сезонность на круглогодичный сезон. Не только летний период, то и зимний период тоже. Сейчас уже поток в 2026 году. Пройдут очень много мероприятий. Мероприятия это привлеченные к ВИКу 2026 года. ШОС у нас проходит, работы во всех сферах.
0: Также мэр города Чолпан-Ата Рустам Кадыркулов добавил, что сейчас решается ряд вопросов, связанных с дорогами.
2: Дороги, озеленение, благоустройство. Большой проект – это у нас сейчас строится объездная дорога для удобства наших же и туристов. Массовое скопление людей во время летних пусков здесь. Очень много наблюдалось пробки. Наш президент Садыр Нуржоевич дал нам поручение о строительстве альтернативной объездной дороги. Да? Работает порядка 130 единиц техники. Работа ведется очень хорошо. И к сезону, к летнему сезону откроется эта дорога. Да?
0: Напомню, что в Бишкеке на площади Алато запустили 100-дневный обратный отчет до старта всемирных игр кочевников. Там установили специальное табло. Всемирные игры кочевников пройдут с 31 августа по 6 сентября. Торжественная церемония открытия состоится в Бишкеке, а закрытие на берегу Иссык-Куля. Ожидается участие свыше 3000 спортсменов из более 100 стран мира. Президент Садыр Жапаров подписал указ «Закон о внесении изменений в закон Кыргызской Республики о внешней миграции». Как сообщила пресс-служба президента, закон принят в целях упрощения процедуры оформления общегражданского паспорта гражданам Кыргызской Республики, не достигшим 16-летнего возраста. Законом предусматривается изложение в новой редакции статьи 43 закона о внешней миграции, согласно которой оформление общегражданского паспорта гражданину, не достигшему 16-летнего возраста, производится на основании ходатайства одного из родителей или законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 указанной статьи. Медер Карабаев назначен заместителем председателя Национального агентства по делам религии и межэтнических отношений, сообщила пресс-служба администрации президента. Карабаев в 2021 году возглавлял Государственную комиссию по делам религии. В завершение нашего выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 23 Ночью на большей части территории дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. В Чуйской, Талаской, Ошской, Джалабадской, Сокольской, Нарынской областях местами осадки интенсивные. Температура воздуха в Чуйской области ночью 9-14, днем 18-23. В Талаской области ночью 12 градусов, днем воздух прогреется до 23. В Баткенской, Ошской, Джалабадской областях ночью 11-16, днем воздух прогреется до 26. В Исакульской области ночью плюс 5, плюс 10, днем от 13 до 18. В Нарынской области ночью 10 градусов, днем воздух прогреется до 22. В Бишкеке осадков не ожидается, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха ночью 12-14, днем воздух прогреется до 25 градусов. И на этом пока все, оставайтесь вместе с нами на Беринче радио, эфиры нашей радиостанции продолжаются.
3: Первое информационное радио.
4: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
5: 30 май, ишемби күнү, радио сигналдарын жеткирүүчү жабдыктарга профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлгөнүнө байланыштуу, биринчи радио Бишкек чүйдө тыныгуу жарыялайт. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
0: Уважаемые радиослушатели, сообщаем, что 30 мая с 6 часов до 14 часов на Беринче радио в связи с проведением профилактических работ эфирное вещание осуществляться не будет. Приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим за понимание.
6: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир ай өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуларды өткөрө баштады. Май-июнь айларында ай өкмөттөрдөгү ар бир жолугушу УТРКнын облустук эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында түз алып көрсөтүлөт. Түз эфирлерди президент Садыр Жапаров убактысына жараша өзү көрүп турат. Октябрь-ноябрда ушундай эле форматтагы жолугушуулар ар бир ай өкмөттө кайрадан кайталанат. Анда дагы түз эфир уюштурулат. Ошондо май-июнда жарандар тарабынан айтылган маселелердин чечилген же чечилбегенине баа берилет. Жазында айтылган көйгөй айтылган боюнча күзгө чейин чечилбей кала турган болсо, ошол маселеге тиешеси бар бардык жетекчилер жоопкерчиликке тартыларын өлкө башчы эскертет. Урматтуу кагармандары, кандайдыр бир көйгөйүңүздөр болсо, жергиликтүү бийлик тарабынан өткөрүлгөн жолугушууларга катышып, маселелериңиздерди чечкенге аракет кылыңыздар.
7: Ысык көл форумуна 40 жыл. Чыңгыз Айтматовдун арты менен Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкууланган цивилизациялар кеңешинин мураскери болуп калды.
8: Чыңгыз Айтматов адабияттын тучокусундагы адам катары дүйнөлүк саясатта өзүнүн ээлеген орду бар экендигин көрсөтө алды да.
9: Чыңгыз Айтматов ушу 20 жылымда маданияттын диалогу деген өзүнчө бир пикир алмашууну кайра жараткан да. Ошонун негизинде мына Ысык Көл форуму деле ошо диалогтордун, пикир алмашуулардын негизинде пайда болгон бир өзгөчө эл аралык уюм болуп эсептелет.
7: 2026 жылы июнь айында өтө турган Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы гуманизм диалогу жер шарында тынчтыкты сактоо үчүн түшүнүшүү жана өзгөртүү ымаласын жаратуу. Ысык Көл форуму 2026.
10: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө күз эфирде өтүүчү шах жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Биринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров подписал указ о повышении эффективности работы местных органов власти и улучшении взаимодействия с населением. Документ направлен на то, чтобы обращения граждан рассматривались быстрее, а государственные и муниципальные службы стали более открытыми и доступными. Согласно указу, местные органы исполнительной власти и органы самоуправления должны активнее работать напрямую с жителями. Для этого власти обязали проводить прямые телефонные линии, организовывать выездные приемы граждан, открывать общественные приемные, развивать цифровые сервисы и интернет-платформы для связи с населением, обеспечивать стабильную работу горячих линий. Отдельное внимание уделено поведению чиновников при работе с людьми. В указе говорится о необходимости повысить уровень служебной этики и персональной ответственности должностных лиц. Также документ предусматривает расширение цифровых механизмов обратной связи при соблюдении требований информационной безопасности. Кроме того, Генеральной прокуратуре поручено постоянно отслеживать жалобы граждан на правоохранительные органы, в том числе опубликованные в СМИ и интернете. Если факты нарушений подтвердятся, прокуратура должна добиваться восстановления законности и привлечения виновных к ответственности. В администрации президента считают, что указ поможет сократить бюрократию, повысить качество госуслуг и улучшить условия жизни населения. Документ вступит в силу через 7 дней. Меж тем, рабочий день в рамках проекта «Открытый кабинет» у главы Минфина начался с интервью на Биринче Радио. Министр Руслан Сюнариев начал свой рабочий день в рамках проекта «Открытый кабинет. Территория ответственности» в интервью на Биринче Радио. В ходе беседы министр остановился на основных требованиях, поставленных главой государства перед его назначением на должность, подчеркнув важность ответственности, прозрачности и соблюдения принципов противодействия коррупции на государственной службе. Также он отметил, что Министерство финансов продолжит последовательную работу по обеспечению эффективного использования государственных средств, соблюдению финансовой дисциплины и контролю за сырьевым расходованием бюджета. Кроме того, в ходе эфира были приняты телефонные звонки от граждан, на вопросы которых были даны соответствующие разъяснения и ответы. Министр финансов Руслан Сюнариев в рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Территория ответственности» провел утреннюю встречу с представителями СМИ. В ходе встречи руководитель министерства провел для представителей СМИ краткую экскурсию по зданию и поделился деталями своего рабочего графика. Трудовой день зачастую начинается ранним утром и завершается поздней ночью. Ежедневно он рассматривает и подписывает свыше 50 различных документов. Глава ведомства также подчеркнул, что близкие относятся к такому напряженному ритму работы с пониманием и поддержкой. Вместе с тем, в ходе общения с журналистами проинформировал о актуальных вопросах повестки дня, текущих результатах и ключевых направлениях деятельности министерства.
1: По итогам 2025 года, то бюджет в части расходной части у нас сумма составляла 565 миллиардов сомов. Где-то в сумме, если брать, 153 миллиарда, это выделялось в социальный блок. Это образование, это здравоохранение, это социальная защита и культура, да?
0: В Кыргызстане в этом году из республиканского бюджета финансируется строительство и ремонт 1300 объектов, сообщил также министр финансов. Финансирование осуществляется через статью капитальных вложений республиканского бюджета. В перечень входит строительство новых объектов, капитальный ремонт, подготовка проектно-сметной документации и другие работы. В первую очередь строятся школы, спортивные залы, больницы, ФАПы и детские сады. Также выделяются средства на ирригацию, питьевую, поливную воду. Министр отметил, что в этом году на капитальное вложение предусмотрено более 49 миллиардов сомов. Кроме того, рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Ранее в Кыргызстане была реализована программа беспроцентного кредитования предпринимателей, в рамках которой поддержку получили 10 тысяч граждан. Он отметил, что донорами программы выступил Всемирный банк и другие международные финансовые институты. Также, по словам министра, по поручению президента государство продолжает поддерживать швейную отрасль. Для этого из бюджета уделяются средства на капитализацию банков, чтобы предприниматели могли получать кредиты по сниженным ставкам или под 0%. Кроме этого, Руслан Сюнариев отметил.
1: В этом же году при утверждении бюджета, республиканского бюджета, 550 миллиардов было утверждено на расходную часть. Большую часть это, опять же, будет занимать социальный сектор и реальный сектор. Бюджет растет, показатели, макроэкономические показатели тоже выросли. Вот ВВП нашей страны 1 триллион 976 миллиардов было по итогам 2025 года. Поэтому если нам в экономику не вливать и не выделять больше внимания и выделять финансовые средства, то Естественно, это отразится на наших показателях и на нашей экономике. Поэтому по статье «Капитальные вложения» тоже нами было в этом году где-то около 1300 объектов, где будет строительство, где будет капитальные ремонты. Там в основном социальные объекты. Это здравоохранение, это образование, это ирригация, сельское хозяйство.
0: Министр рассматривает и подписывает свыше 50 различных документов в день.
2: 50 документов подписываю и около 50 документов направляю, то есть накладываю резолюцию свою, подписываю. Поэтому есть вот в пределах 100 с лишним документов ежедневно у меня, лично у меня на документе, в обороте постоянно вот такое количество документов я рассматриваю. Кроме того, у нас есть другие документы, где нужно будет бумажно подписывать. Это для служебного. Через инфодокс не идет, она для служебного пользования. Ее надо подписывать так, физически.
0: Меж тем, мэр Бишкека провел встречи с жителями Октябрьского района Бишкека. В ходе беседы горожане озвучили вопросы земельной амнистии, прокладки канализации, обеспечения питьевой водой и работы общественного транспорта. Айбек Джунушалиев на месте дал распоряжение руководителям ведомств для оперативного решения проблем. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
3: С 11 мая по поручению президента Садыра Джапарова руководители областей, главы районов, мэры городов и руководители Айлукмету проводят цикл встреч с населением. Данные мероприятия организованы в целях сокращения бюрократии и оперативного решения актуальных проблем на местах. Каждый руководитель, согласно утвержденному графику, проведет встречи в регионах, где вопросы граждан будут выслушаны в прямом контакте. Сегодня в Бишкеке в здании Международного университета Алату мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев встретился с жителями Октябрьского района. Вопрос по поводу генерального плана задала жительница села Караджигач.
4: Мы, жители Караджигач села, мы по поводу земли, вот, которая была присоединена из Караджигач к Бишкеку. С 2013 года мы получили там по 4 соточки, 50 семей. Не строили, ничего, ждали трансформацию, мы очень законопослушные. Так получилось, что попали в зеленую зону. Теперь мы обращаемся к вам с большой-большой просьбой. Вот огромное спасибо Жолошбеку Бахтияровичу, он выезжал на место, смотрел. Там еще можно поправить, потому что там еще ничего не строится. Вот... Позволяет именно повернуть эту зеленую зону не в ущерб никому. Вот Жолошбек Бахтиярович выезжал со своими сотрудниками. Там пока позволяет.
3: Айбек Джунушалиев ответил на вопрос жительницы следующим образом.
5: Когда мы разрабатывали генеральный план, у нас на сегодняшний день, согласно заключению экспертов, если на норма на одного человека 16 квадратных метров, то зеленая зона у нас сократилась до 4 квадратных. И когда мы разрабатывали генеральный план, мы же должны предусматривать зеленую зону. Здесь такое, будет разрабатываться план детальной планировки, план застройки территорий. И вот эти, даже те территории, где они определены как высотные дома, они тоже будут, придет время, они будут разрабатывать ПДП, и там они должны тоже предусмотреть зеленую зону, парковочную зону и так далее. То есть в любом случае ваш земельный участок, он не будет стоить меньше или же не пострадает только от того, что она зеленым цветом. Все будет рассматриваться одинаково. Мы пересматривать на сегодняшний день генеральный план не будем. Мы же не к Алату колхозу присоединились, а эта территория присоединилась к городу. Соответственно, все требования города должны же реализовать, а не превращать город Бишкек, эту часть, в колхоз. Понимаете? Поэтому я еще раз повторяю. Сегодня есть генеральный план. Согласно генерального плана, город должен развиваться. Генеральный план, раз разработан, мы ее должны придерживаться. У нас должны быть зеленые зоны, у нас должны быть скверы, парки, должны быть школы, должны быть детские сады, должны быть больницы. И они все должны быть.
3: Мэрия города Бишкек подчеркивает, что встречи направлены на прямое взаимодействие с горожанами и рассмотрение актуальных вопросов, требующих совместного решения. В ходе беседы горожане озвучили вопросы земельной амнистии, прокладки канализации, возникающих проблем с Бишкек-водоканалом, а также рассказали о работе общественного транспорта и парковках. Жительница Октябрьского района пожаловалась на бездействие структур мэрии, отметив, что обратную связь получить не удается.
6: Мы не первый год к вам обращаемся с жителями по поводу нашего квартала. Канализация у нас 9-й год строится и никак не достроится. Вы сами лично выезжали комиссионно. КНСК также стоит. Прошлый раз, когда вы дали указание Укрмэрии Мирлану, он прям божился перед вами, тут стоял, говорил, что все маленькие переулки уже вошли. Но, к сожалению, нет обратной связи. С прошлого года у нас водоканал перекопал вдоль бычака, проложили трубы. Мы еле туда утрамбовку сделали. Это было со стороны инициативы мэрии города. Если получается, в сентябре мы сделали дорогу, в декабре они полностью перекопали, разрушили детскую площадку, перекопали все скамейки.
3: Айбек Джунушалиев на месте дал распоряжение руководителям ведомств для оперативного решения проблем. Глава города подчеркнул недопустимость бюрократии и формальных ответов при работе с населением. Он поручил тут же решить вопрос жительницы.
7: Нет, 3 квартала, 30-й завершили, КНС завершили, 31-й квартал, проект разрабатывается.
5: Нет, да? Если не строят, о чем вы говорите, что строят?
7: Нет, там...
5: Канал, горводоканал, Берчимам, Алмат. Кто строит? Вы... Мэрия же не строит там ничего.
6: Мэрия ничего не строит. Это был заказчик водоканал, как нам объяснили. Там оставились огромные ямы, глыбы стоят, детскую площадку полностью разрушили. Мы обращались в ГКМБ за этими подрядчиками. Они говорят, мы передали это все в нужные органы. Целый год никто не хочет двигаться.
5: Вот горводоканал стоит. Вот вы строите там? Вот сейчас прямо вот, в течение вот, совещания поднимите вопрос, кто реально строит или
6: Айбек Джанышбекович, вот вы даете поручение, никто
5: не... Вот сейчас мы с вами вот сведем, вот он, начальник
6: вот
5: горводоканала. Почему я говорю? Потому что вот ваша информация, она не подтверждает. Мы не знаем, кто строит там.
6: Надо
5: вот сейчас вместе выйти на место. Реально выясните ситуацию.
3: Горожанка также пожаловалась на занятую парковку вокруг домов машинами, привезенными из других стран. По ее словам, во дворах стоят машины без номеров и занимают парковочное место. Жителям приходится парковать машины у дороги, в результате чего происходит порча имущества или небольшие аварии.
8: Парковка, үйдүн тегерек бүт парковка болуп кетти. Могул жерде Исакеев көчөсүндө кимдик экенин билбейбиз. Кытайдан, Кореядан машиналар келет го, номери жоктор. Ошол машиналар биздин үйдүн тамдардын тегерегиндеги парковкаларга коюп атышат, номери жок машиналарды. А биз парковкасы жок, жолдун четине коюп атабыз Исакеев көчөнүн эки жагы. Ошол жерден машиналарды уруп кетип атышат, гай алып кетип калып атышат.
5: Мен дагы жерине чыгып келейин, мынакей жакын карада койгула. Бир убакта алып ошол тегеректе баарын кыдырып чыгардык уже. Ошол жерге толугу менен бөгөт койгондо болорук.
3: Отметим, что встречу руководителей областей, мэров городов, глав государственных районных администраций, руководства органов прокуратуры, органов внутренних дел и местного самоуправления в регионах страны по поручению президента проводятся с 11 мая. Отметим, что 26 мая встреча мэра Айбека Джунушалиева с жителями Октябрьского района продолжится в зале Таберик Октябрьского акимиата. Айда Инизаркулова, Биринчи радио.
0: Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в режиме видеоконференц-связи дал старт работе высокоскоростного спутникового интернета в общеобразовательной школе высокогорного села Энгельчек Иссык-Кульской области. Школа в селе Энгельчек, ранее не имевшая доступа к глобальной сети из-за сложного географического положения и отсутствия наземных коммуникаций, стала первым социальным объектом в стране, подключившимся к системе спутников Starlink.
9: Абдан Хуанштамын, Манайнгзарганда.
0: Поздравляю учащихся и педагогов с этим событием. Цифровизация образования и обеспечение равного доступа к знаниям для всех граждан, независимо от места их проживания, является приоритетом государственной политики. В качестве практической поддержки он, глава Кабинета министров, передал школе 5 компьютеров для оснащения учебного класса. Для того, чтобы новое оборудование интернет-соединения использовались максимально эффективно, Касымалиев поручил Министерству просвещения в кратчайшие сроки интегрировать школу села Энгельчек во все государственные информационные системы ведомства, обеспечив доступ к цифровым образовательным ресурсам и электронным базам данных. Это историческое событие. Сегодня доступ к современным технологиям открывается даже в самых отдаленных уголках нашей горной республики. Подключение школы — это важнейший шаг. На сегодняшний день в стране остается без доступа к сети интернет всего 6 школ в труднодоступных районах. Обеспечение их качественной и стабильной связью является нашей следующей приоритетной задачей, которая будет решена в ближайшее время. С 23 мая Кыргызстан официально появился в зоне активного покрытия на глобальной карте starlink.com. Локальным партнером на территории нашей страны выступила компания «Элькат», которая реализовала техническую инфраструктуру в полном соответствии с международными стандартами.
10: Мы тоже от имени нашей школы выражаем вам большую благодарность за то, что вы провели нам интернет.
0: Мы очень рады и будем стараться, чтобы обучение в нашей школе было на высшем уровне. Пилотный проект реализуется в рамках исполнения указа президента о проведении пилотного проекта по использованию негеостационарных спутниковых систем. На сегодняшний день компания, выполнявшая все установленные государством технические и юридические требования для запуска проекта, стала SpaceX. При этом Кабинет министров подтверждает приверженность принципам прозрачности и свободной конкуренции. Проект не ограничивается одним провайдером. Любая технологическая компания, представляющая услуги спутникового интернета и соответствующая государственным стандартам безопасности и качества, имеет право подать заявку на участие в реализации проекта на территории республики, отметили в Кабинете министров. Продолжаем наш выпуск. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров вошел в рейтинг доверия россиян к лидерам стран СНГ, подготовленный аналитическим центром Всероссийского центра изучения общественного мнения. Исследование отражает восприятие политических лидеров постсоветского пространства на фоне современных геополитических и интеграционных процессов. Подробнее Канат Султакеев.
11: Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ, президент Кыргызстана Садыр Джапаров набрал 5% в рейтинге доверия россиян к лидерам постсоветских государств. Опрос был проведен в апреле этого года среди 1600 совершеннолетних граждан России. Как отмечают авторы исследования, на формирование уровня доверия влияют сразу несколько факторов: информационная открытость страны, характер двусторонних отношений, а также общий фон сотрудничества между государствами. Эксперты отмечают, что Кыргызстан в последние годы все активнее участвуют в региональной повестке, включая экономическое взаимодействие, гуманитарное сотрудничество и интеграционные процессы в рамках СНГ и евразийского пространства. Политолог Темирбек Нурматов считает, что подобные исследования во многом отражают уровень узнаваемости лидеров на международной арене, а также динамику отношений между странами.
12: Речь идет о работе, которая в целом направлена на развитие нашей страны. Постепенно создаются условия для устойчивого роста, пусть и не без определенных этапов и сложностей. В основе знания, опыт и усилия, которые работают на укрепление Кыргызстана. Все эти процессы реализуются в рамках президентских инициатив и двустороннего взаимодействия. Через такую совместную работу раскрывается потенциал страны, более четко доносится ее суть и возможности. И уже сейчас видно, что предпринимаются более системные и последовательные шаги. При этом сама работа продолжает усиливаться, как по содержанию, так и по масштабу реализуемых мероприятий.
11: Как подчеркивается в исследовании, восприятие лидеров постсоветских стран формируется не только через официальную политику, но и через информационное присутствие в медиапространстве. В последние годы Кыргызстан и Россия продолжают взаимодействие по широкому кругу направлений, от экономики и образования до вопросов безопасности и трудовой миграции. По словам чрезвычайного и полномочного посла России в Кыргызстане Сергея Вакунова, между двумя странами сохраняется высокий уровень политического диалога и межгосударственного межгосударственного взаимодействия.
13: Есть потенциал, который не реализован. Это, конечно же, проекты будущего, может быть, не такого далекого, но тем не менее. Мне кажется, что вот сейчас мы немножко, переходим мы к этому. Пришло осознание того, что необходимо развивать наши экономические отношения в формате промкооперации, когда не только одна страна реализует какой-то интересный проект, не только инвестирует в этот проект, а когда проект этот осуществляется двумя сторонами. Первый такой уже проект у нас есть. Это кооперационный проект по производству блоков для компьютеров и самих компьютеров. Это проект на три страны. Кыргызстан, Российская Федерация и Республика Беларусь. И по планам к 2030 году компьютерных блоков, то есть фактически компьютеров, должно быть собрано 175 тысяч. Сейчас идет проработка вопроса по поводу организации автосборочного производства на территории Кыргызстана с плановым заданием выпуска до 25 тысяч автомобилей, легковых автомобилей в год.
11: Между тем, эксперты обращают внимание, что подобные социологические исследования позволяют увидеть не только отношение к отдельным политикам, но и общий уровень интереса общества к странам региона. Как считает политолог Темирбек Нурматов, Кыргызстан сегодня постепенно укрепляет свое присутствие в информационном и политическом пространстве СНГ.
12: Даже если на данном этапе показатели пока находятся на среднем уровне, это уже дает определенный результат. Но на этом работа не останавливается. Все начатые инициативы будут доведены до логического завершения. Параллельно усиливаются предпринимаемые меры, расширяются направления деятельности, повышается эффективность процессов. Уже сейчас заметно, что работа становится более выстроенной и мощной. И в дальнейшем этот темп будет только нарастать за счет новых шагов, активной реализации проектов и общего усиления всей системы.
11: В Всероссийском центре изучения общественного мнения отметили, что на результаты исследования также влияет интенсивность информационных контактов между странами и восприятие двустороннего сотрудничества на общественном уровне. В целом, эксперты отмечают, что Кыргызстан продолжает сохранять активное участие в региональной повестке, а отношения с Россией остаются одним из ключевых направлений внешней политики республики. В рейтинг ВЦИОМ также вошли лидеры Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и других стран постсоветского пространства. Исследование проводилось среди совершеннолетних граждан России в апреле этого года. Канат Султакеев, Биринчи радио.
10: Национальный банк Кыргызской Республики и Межбанковский процессинговый центр сообщил о запуске международных QR-платежей для пользователей в Кыргызстане совместно с платежной системой. Теперь пользователям мобильного приложения AirCard Mobile доступна оплата товаров и услуг за рубежом через единую QR-инфраструктуру, охватывающую более 60 стран и регионов мира. Запуск проекта реализован в рамках задач, поставленных руководством страны и Национального банка по развитию цифровой платежной инфраструктуры, трансграничных платежей и современных финансовых сервисов. Подробнее далее в материале.
14: Председатель Национального банка Алмаз Бакитаев рассказал, что ранее Нацбанк страны внедрил единый QR-код, и теперь настало время для выхода за границы страны. По словам Алмаза Бакитаева, Национальный банк внедрил единое пространство QR-код платежей. Он подчеркнул, что сервис позволит кыргызстанцам совершать платежи за рубежом без дополнительных сложностей и сделает расчеты более удобными и доступными. «Мы как раз стоим на пороге уже выхода за пределы Кыргызстана. Наши коллеги из ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» с коллегами из Alipay Plus в прошлом году начали данный проект. Сегодня мы запускаем этот проект уже в практическую плоскость. Наши граждане в 62 странах мира могут проводить платежи в любой валюте», отметил Алмаз Бакитаев.
15: Наши граждане – это более 62 стран, объединяющие данную систему, могут проводить платежи. Платежи в приложении сотки, в любой валюте имеется, как вы проводите платежи из этих стран. Поэтому это очень полезное, удобное приложение, не дающее никаких осложнений в стране пребывания в части оказания платежных услуг.
14: Председатель правления Межбанковского процессингового центра Алтымыш Туратбеков отметил, что сегодня важный момент для банковской сферы страны. «Мы начали работу в сентябре 2025 года и за короткий срок завершили все этапы интеграции. Для всех пользователей L-Card Mobile она станет доступна. Уже сегодня можно платить в Казахстане и Малайзии. До 15 июня будут налажены платежи в Китае и до 30 июня платежи с 57 странами. Можно платить за все услуги. Услуга для граждан КР без комиссии, а платежи будут проходить по курсу, установленному приложением. Ранее карты L-Card были интегрированы в систему платежей в Узбекистане, и это важный шаг для развития цифровых платежей в Кыргызстане.
16: Сегодня для пользователей L-Card Mobile, это мобильное приложение нашей национальной, именно я хочу отметить, именно национальной платежной системы, откроется доступ для оплаты. Сегодня откроется доступ для двух стран. Это в Казахстане и в Малайзии. Уже сегодня. То есть сегодня, уважаемые друзья, вы можете уже обновить свои приложения. И у вас в сервисах появится новая услуга, как Alipay+. И сегодня вы уже можете с мобильным приложением L-Card Mobile уже производить оплаты в Казахстане и в Малайзии. До 15 июня наши граждане смогут оплачивать в Китае, Китайской Народной Республике. И до 30 июня мы с партнерами сегодня договорились подключиться к этой системе еще 57 стран. То есть вам не надо будет иметь банковскую карту, вам достаточно будет скачать L-Card Mobile приложение, и оттуда уже услуга в сервисах будет услуга Alipay+. И через Alipay+ вы можете за обычные вещи, за воду, при пребывании в других странах уже производить оплату.
14: Туратбеков подчеркнул, что пользователям не потребуется банковская карта. Достаточно установить L-Card Mobile, где появится сервис Alipay+ для оплаты товаров и услуг за рубежом через QR-код. Он также сообщил, что комиссия для граждан КР взиматься не будет. Курс конвертации будет обновляться по рыночному принципу ежедневно.
16: В рамках поручения руководства страны, руководства Национального банка, Межбанковский процессинговый центр, мы дальше стараемся развивать именно национальную платежную систему и выводить ее на международный рынок. Как вы знаете, до этого наши карты L-Card были интегрированы уже с узбекскими платежными системами. Сейчас пользователи карты L-Card могут спокойно, находясь в Узбекистане, уже оплачивают именно национальной картой, без использования каких-то других международных платежных систем. Мы считаем, что это очень важный шаг в развитии именно цифровых платежей. Мы и дальше будем продолжать эту работу с партнерами, и дальше будем стараться выводить именно нашу национальную платежную систему и нашу национальную гордость L-QR на международный рынок. Но уже мы, в принципе, в 62 странах мы уже вышли, и мы дальше будем развивать данное направление.
14: Следующим шагом партнерства станет интеграция ELQR в систему платежей, и 2 миллиарда пользователей смогут оплачивать товары и услуги в Кыргызстане уже в течение года. Для миллионов пользователей это не просто новый сервис, это новый уровень удобства, мобильности и доступности финансовых технологий, а также возможность путешествовать, учиться, работать и совершать покупки за рубежом, используя привычные цифровые инструменты Кыргызстана.
10: Министр транспорта и коммуникации ознакомился с ходом подготовки к открытию с 1 июня альтернативной автодороги «Север-Юг». Дорога будет работать в сезонном режиме с июня по ноябрь. Глава Минтранса поручил руководителям ведомств определять места размещения дорожных ремонтных предприятий и в кратчайшие сроки построить соответствующие объекты в трех районах. Говоря про данный проект, эксперт Талант Садакбаев отметил.
17: Альтернативная дорога «Север-Юг», вот сейчас, которую планируют открыть, это, конечно, большое достижение для Кыргызстана. Это дорога международного масштаба, так сказать, финансировалась в рамках международного проекта ЦРС. Это центральноазиатские, так сказать, государства, объединяя в торговые, экономические, другие электросвязи, чтобы было взаимное развитие, соответственно, этот проект финансируется со стороны Азиатского банка, Международного банка, Исламского банка и других международных доноров. Соответственно, это как и техническое сооружение имеет большое значение. Там все-таки туннель. В последнее время у нас только один туннель был построен, и то в советское время. А здесь в современной истории строится туннель. Строятся эстакадные мосты, все-таки протяженности километр, полкилометра.
10: Талант Садакпаев добавил, что строительство альтернативной трассы «Север-Юг» началось в 2014 году. Дорога проляжет по маршруту Балыкчи-Кочкор-Арал-Казарман-Манас. После ее сдачи в эксплуатацию жители южных областей будут доезжать до Балыкчи всего за 6 часов.
17: Также пойдет и железная дорога, которая, так сказать, с альтернативной дорогой встретится, так сказать, на Махмале, где, так сказать, будет перегрузочная пункт для международной железнодорожной дороги Кытай, Кыргызстан, Узбекистан. Соответственно, сейчас развитие получат все объекты, где у нас есть минеральные запасы, энергетические запасы, другие запасы, которые будет возможность эффективно разрабатывать. Так сказать, их себестоимость значительно снизится. Соответственно, это очень большое достижение для Кыргызстана и для Средней Азии. Так что я думаю, что этот проект очень перспективный и очень быстро окупаемый.
10: Транспортная артерия сократит расходы на пассажирские грузовые перевозки из южных регионов на Нарынскую, Чуйскую, Сыкульскую и Таласскую области. В Бишкеке состоялась церемония подписания новых и продления действующих партнерских соглашений Кыргызского футбольного союза с отечественными компаниями. Подробнее Канат Султакеев.
11: В офисе Кыргызского футбольного союза 25 мая состоялась официальная церемония подписания новых и продления действующих спонсорских и партнерских соглашений. В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества, руководители компаний-партнеров, а также представители коммерческих и маркетинговых подразделений организаций, поддерживающих развитие футбола в Кыргызстане. Как отмечалось в ходе встречи, подобное сотрудничество позволяет не только поддерживать национальную сборную, но и развивать футбольную инфраструктуру, детско-юношеский спорт и популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи. В рамках церемонии были продлены соглашения с рядом действующих партнеров, а также подписаны новые контракты. О важности взаимодействия бизнеса и футбольного сообщества рассказал первый вице-президент Кыргызского футбольного союза Нурдин Букуев.
18: Наше развитие не стоит на месте. Мы прошли определенный путь, и сегодня внутри команды заметно укрепилось единство и дух сотрудничества. Это дало нам новые результаты и придало уверенности двигаться дальше. Уже сейчас можно сказать, что следующий год станет для нас этапом серьезного роста, особенно в развитии футбола. Все эти достижения стали возможны благодаря вашей поддержке. Мы хотим выразить искреннюю благодарность нашим партнерам, спонсорам и всем, кто ежедневно вкладывает силы и ресурсы в развитие футбола. Благодаря совместной работе нам удается добиваться устойчивых результатов и двигаться вперед. Отдельное спасибо всем коллегам и единомышленникам. Именно вместе мы реализуем поставленные задачи и достигаем поставленных целей.
11: Среди компаний, продолживших сотрудничество с футбольным союзом, Шоро, аэропорты Кыргызстана, Кыргызтемиржолу и НСК. Со стороны футбольного союза соглашение подписал главный тренер национальной сборной Кыргызстана Роберт Просинечки.
19: Аэропорты Кыргызстана для нас тоже большая честь поддержать Кыргызский футбольный союз. В авиации мы верим, что у нас много общего между футболом и авиацией. Любим ставить большие цели, как и в футболе, ну и умение работать в команде.
20: Страховая компания НСК рады вот второй год уже подписать соглашение о сотрудничестве и сделать свой вклад в развитие кыргызского футбола не только словами, но и делом. В рамках договора страховая компания НСК предоставляет защиту для наших футболистов, ведь защита и доверие наших клиентов – это наше дело, нашей страховой компании.
21: Компания с директором Волом. Наше подписание это не первый раз, не первый год. Мы уже давно с Федерацией футбола, уже более 15 лет работаем. У нас тоже цель одна – есть своя мечта выйти на чемпионат мира. Мы надеемся, что мы тоже будем способствовать этому, да, и будем вместе с крымским народом, вместе с Кыргызстаном счастливы.
11: Как отметили участники встречи, сотрудничество бизнеса и спортивных организаций сегодня становится важной частью развития профессионального спорта. Поддержка партнеров позволяет создавать более устойчивую систему подготовки спортсменов, расширять возможности для проведения соревнований и укреплять позиции национальной сборной на международной арене. После официальной церемонии главный тренер национальной сборной Кыргызстана Роберт Просинечко ответил на вопросы журналистов и рассказал о подготовке команды к предстоящим международным турнирам. В частности, речь шла о выступлении сборной Кыргызстана в Кубке Азии 2027 года, где соперниками отечественной команды станут сборные Ирана, Сирии и Китая.
1: Мы уже анализируем все команды, и, конечно, Иран будет играть на чемпионате мира. Посмотрим, как они сыграют.
2: China. Seguro que hay tantos jugadores, no sabemos ni quién va a venir, si ellos cambian muchísimo.
1: Насчет Китая. В Китае очень много игроков. На данный момент мы не знаем, кто приедет, но мы уже работаем над этим, анализируем сборную Китая, как играют. А что насчет сборной Сирии? Сборная Сирии достаточно хорошая команда. Его тренирует мой друг, он тоже хорват. У них будет мой друг тренирует сборную Бахрейна, и Сирия будет играть против Бахрейна в Турции, и в этом товарищеском матче они сыграют. После мой друг, тренер сборной Бахрейна, даст мне всю информацию о сборной Сирии, и также мы подготовимся под них.
2: Mundo pensar positivo, no, que es muy importante para hacer resultado.
1: Я думаю, что собрал хорошую группу, там также есть молодые игроки. Давайте мыслить позитивно и надеяться на хороший успех.
11: Также главный тренер рассказал журналистам об изменениях в составе национальной сборной и подготовке команды к ближайшим матчам.
1: Эти игроки, конечно, это фавориты, это имена, я с вами согласен, но сейчас мы будем звать новых игроков. Это будут новые игроки, молодые, которым мы доверяем, которым мы хотим расти и добиваться с ними.
2: Hay jugadores mayores aquí.
1: В нашей команде тоже есть старшие игроки, которые имеют опыт на международной арене. Например, Кайрат, Морлин, Джон Ахменов и так далее. Сейчас не будем всех говорить. Эти 26 игроков, которых мы вызвали на эти сборы, я думаю, что лучшие игроки Кыргызстана на данный момент. Но кто знает перед чемпионатом Азии, что может произойти, кто может получить травму или еще что-то. Мы, конечно, будем уже реагировать на каждую ситуацию. Я думаю, что я собрал хорошую группу футболистов. Главное в нашей команде – это атмосфера. Старшие будут помогать молодым расти.
11: Между тем, уже в начале июня национальная сборная Кыргызстана примет участие в Кубке трех наций. 3 июня кыргызстанская команда сыграет против сборной Кении, а 9 июня встретится со сборной Палестины. Обе встречи пройдут в Бишкеке на стадионе имени Дулёна Омурзакова. Говорит директор департамента коммерции и коммуникации Кыргызского футбольного союза Джибек Кубанычбек Кызы.
22: 3 июня состоится матч национальной сборной Кыргызской Республики по футболу против Кении, а также 9 июня сборная сыграет против Палестины. А все это пройдет в рамках турнира Кубка трех наций в городе Бишкек. Начало матча 20:30. И данный турнир проходит в рамках подготовки нашей команды к финальной стадии Кубка Азии 2027 года. Кыргызский футбольный союз приглашает всех болельщиков прийти, поддержать команду, стать частью большого футбольного праздника.
11: В футбольном союзе отмечают, что предстоящие международные матчи станут важным этапом подготовки национальной сборной к дальнейшим официальным турнирам и позволят команде проверить свои силы на фоне серьезных соперников. Канат Султакеев, Беринчи Радио.
10: Но с погодой по Кыргызстану на 26 мая. Температура воздуха в Чуйской области ночью 10-15, днем 23-28 градусов. В Талаской области ночью воздух прогреется до 13 градусов, днем 23-28. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 10-15, днем 24-29. В Исыкульской области ночью 7-12, днем от 18 до 23. В Нарынской области 5-10, днем 23 градуса. В Бишкеке ночью без осадков, днем карковрежение. временный дождь, гроза, температура воздуха ночью 12-14, максимальная температура воздуха днем 25-27 градусов. И на этом все. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио. У микрофона был Эрмек Актанов.
4: Первое информационное радио.
6: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жана анын Facebook'тагы баракчасынын түз эфирдеги жаңы багыт аттуу циклдык уктуруусу 60 мүнөттүк ободо. Биз сиздер менен бүгүн насип куруп кайрадан обо толкунунда жолугуп жатабыз. Күн тартибинде медицина жана анын көйгөйлөрү. Менин түз эфиримдин катышуучусу белгилүү биздин дарыгер агабыз Санжарбек Бакирович Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик билимин өркүндөтүү жана кадрларды даярдоо медицина институтунун кулак, мурун, тамак жана баш моюн хирургия кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосуна эмгек сиңирген дарыгер, саламаттык сактоонун отличниги, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак граматасынын ээси Сулайманов Жумек Сулайманович. Баке, биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы?
7: Саламатчылык. Рахмат.
6: Экинчи биздин конок Шабданбаева Нуржан Халиловна, ошо улуттук капиталдагы эң активдүү деген, жакшы көргөн, кадыр баркы бар медик эжекелердин бири, улуттук капиталдын кулак, мурун, тамак, баш, моюн хирургия бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткарат экен азыр. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун отличниги, жогорку категориядагы дарыгер Шабданбаева Нуржан Халиловна. Саламатсызбы, кош келиңиз.
7: Саламатсызбы.
6: Мен сиздерди дагы бир жолу ушул убактыңыздарды бөлүп, элдин кызматы үчүн ушу түшкү эфирге, түз эфирге келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Эми Жумек Сулайманович, бүгүнкү күндө дүйнөнүн башкаруучусу дагы, анын башкы объектиси дагы бул адам. Ал эми адамдын эң башкы нерсеси бул анын ден соолугу. Эгер ден соолугу болбосо, адам бардык нерседен ажырайт. Ошол ден соолуктун сакчылыгында биринчи Кудай, экинчи сиздер ак халатчандар турасыздар. Анан жанагы кыргызда бир сөз барго. Тикени кирип кетсе Кудайды эстейсиң, анан врачты эстейсиң да, дарыгерди эстейсиң. Ошондуктан сиздер адамдын өтө таалуу организмдери боюнча, органдары боюнча, мына кулак деген эмне, мурун деген эмне, тамак жана баш моюн хирургия кафедрасы. Бул абдан чоң кафедра, чоң көйгөйлүү кафедра. Кыргыздын бир жаман жери бар. Баягы орустардын макалы бар го, күн күркүрөмөйүнчө мужук асманды карап Кудайга жалынбайт. А кыргыз жанына жалаң күч келип жетип болбой калганда анан врачтарга барат. Ошондуктан биринчи эми сиз көп жылдан бери иштеген мына саламаттык сактоонун отличниги, эмгек сиңирген дарыгер, илимдин доктору жана профессор катары албетте медицинанын көйгөйлөрүн өзүңүздүн тармактагы министрден кем билбейсиз. Ошондуктан жалпы медицинадагы акыбал жөнүндө алгачкы суроону берейин. Ушул боюнча жалпы кыргыз медицинасы кандай болуп атат? Өзүңүз билесиз, биргесинде Манас деген программа бар эле, ден соолук деген программа кабыл алынган 90-жылдардын баш жагында. Бул программалар аягына чыктыбы, чыккан жокпу? Экинчи, кадрлардын жетишсиздиги. Биргесинде кыргыз медиктери менен абдан дүйнө сыймыктанган. Мен өз кулагым менен угуп аябай сыймыктанган. ВОЗ деп коесуңар го, бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунда Кыргыз Республикасынын президенти менен чогуу ошол жерге барганда ошол киши ошол жерде ошол кездеги саламаттык сактоо министрин Акен Касиевичти мактаган, Касиевти. Кыргыз медицинасы абдан жакшы, кыргыз профессионалдары азыр жогорку деңгээлде турат депчи. Бул биз үчүн абдан сыймыктуу болгон ошол кезде. Мен ошол сөз эзимен кетпейт. Ал эми аз кийинки учурларда көбүрөөк мындай тынчтана баштадык. Себеби кадрлардын жетишсиздиги, медиктердин биздин көп кадрлар акча иштеп башка өлкөлөргө кетип калыптыр. Анан айыл жергесинде, айыл эмес эле могу Бишкекте чүйдүн тегерегинде барсаңыз, Жумек Сулайманович, көп жерлерде медициналык кызматкерлердин тартышсыздыгы жөнүндө кеп болот да. Анан үчүнчү бир көйгөй бар. Сиздердей профессионалдардын баары баягы
3: өзүнүн кесибин сүйгөн жакшы эски дарыгерлердин баары ордуңуздарда калдыңыздар дагы жаштардын көбү жанагы жекече клиникаларга акча үчүн кетип калды. Ушуга жалпы оюңузду айтсаңыз ардагер дарыгер катар.
7: Ардагер дарыгер
3: жалпы маселе.
7: Жалпы маселе чындыгында материалдык кайсы багында бирдеке баягы материальный технический оснащение бар болчу. Алардын баары бүгүнкү күнү уже эскирип мындай көп иштебей калды. Ошондуктан бүгүнкү күнү чоң маселелер бар медицинада. Эмне дегенде биринчи мен айткым келет, биринчи мен эме боюнча айтсам, биринчи орунда баягы мугалимдер бизде билимсиз эчтекеге жете албайбыз. Ошон үчүн биринчи мен кошуп кетейин бирдеке. Мектептерге көңүл бурушубуз керек, эмне дегенде билимсиз биз бүгүнкү күнү мындай эмеге жетпейт элек. Экинчиден болсо, бул экинчи ретте эме турат. Медицина, ден соолук. Ден соолук болбосо дагы эч ким адамга эчтеке кереги жок ден соолуктан башка. Ошонун ичинде бүгүнкү күнү кайрылып кетсем, ушулки биздин көйгөйлөр өтө көп медицинада. Эмне дегенде бүгүнкү күнү технология өсүп атат. Операциялар жанагы ар кандай операция ошолор дагы өзүнчө эметет керек кылат жаймандар эме эле аппаратура инструменттарды. Бүгүнкү күнү ошолор көп эме болуп атат жетишсиздик. Анан кийин чоң маселе турат кадрлар маселеси. Кадрлар маселеси чындыгында айтсам мына бүгүнкү күнү айткым келет биздин лор биринчи мен айтып келет лор деген эмне деп. Лор деген көп кишилер мындай деп түшүнүгү бар. Кулак, мурун, кекиртекти, то есть эмени ооз тетиги карып коюп эле андан башка эчтеке кылбайт деп. Мен бүгүн айткым келет чоңундай эмени биздин службаны муну эмне деп коет? Отделение лор болезни хирургии головы шеи деп коет. Кыргызча мурун, тамак, кекиртек жана моюн, баш моюн хирургиясы деп аталат. Бул уже мындай ачыктап мындай чоңураак эмне биздин кесипти мындай тереңирээк түшүндүрөт. Эмне дегенде биздики бүгүнкү күнү жанакындай кулакты операция кылсак
3: келиңиз мындай кылалы. Сиздин өзүңүздүн жекече спец кесибиңизге ананыраак келели. Мен сизден медицинадагы жалпы акыбалды сурадым. Ошол эле кадрлардын кетип атканы, ошол эле техникалык жетишсиздик, ошол эле сиз абдан жакшы айттыңыз, биринчи билим керек, андан кийин калганына жетишсек болот депчи. Ушул боюнча оюңузду айтсаңыз, жалпы Кыргызстандагы медициналык акыбал кандай?
7: Медициналык акыбалда эгерде биздин специалистти алсак, биздин эмени лор боюнча, кулак мурун тамак оору боюнча жетишпейт. Азыр чоң-чоң эле областтарда бирге сакталып калбаса лор врачтар, калган жерлерде вообще жок. Жок эсе. Вот мисалы айтсам, мисалы көлдө почти жок лор. Нарында жок, азыр пайда болуп атат. Биринчи сери мына жакында эле бирөөнү мен даярлап чыгардым. Анан эми уже мындай орустардан интерес появляется у них. Талас вообще ноль. Канча жылдан бери 15-20 жыл, 30 жыл болуп кетти. Жок, эч ким почти иштебейт. Мындай частный клиникаларда иштейт бир экөө. Андан башка жок. Жалалабадта бар отделение болгону менен почти эчтеке жасашпайт. Эмне дегенде технический оснащение эмелери жок. Майда чүйдө эле операция кылсак аякта дагы жетишсик бир экөө үчөө эле иштейт, андан башка эч ким жок. Баткен жак ноль, жок врачтар. Андан дагы тегерегинде район эмелерде дагы жок. Кыргызстан боюнча вообще дефицит. Лорлор азыр. Анан кийин нарын буну эгерде жал эме нарын зонасын алсак атташыда жок лорлор. Жумгалда жок. Кочкордо бар, азыр пенсияда ал киши. Где-то 76-77 жыл Кудай Кудай шүгүр бирдике карап эметип атат. Чүйдө деле ошондой эле эме ситуация болуп атат. Жетишсиздик. Аны эгерде ала турган болсок, мына шаарда деле бар биринчи бар. Орто билимдүү эмелер, но бирок жанагындай толук кандуу иштей албай атышат. Эмне дегенде аппаратура жок, инструменттер жок болуп атат.
3: Эми
6: Ушул маселелерди сиз баягы мындай көзкөс айып айтып атасыз да, областтарды, райондордун аттарынан бери айтып атасыз, 7 региондо тең айттыңыз. Ушул маселе Саламаттык сактоо министрлигинин коллегиясында жалпы жыйындарда силердин өздүк кесиптик чогулуштарыңыздарда талкууланабы, коюлабы маселе?
7: Жок го эсеп.
6: А эмне үчүн анда маселе коюлбайт, эмне үчүн бул маселеге көңүл бурулбайт?
7: Биз эмеге айтабыз, тиги өзүбүздүн госпиталдын главврачына айтылат, тияка айтылат, анан андан ары эле жылбай калат эчтеке.
6: Сиздин оюңузча эмне себеп мынтип акыбал ушундай болуп атканына?
7: Акча бөлүнбөйт дейт.